сеньор Массимо Растрелли, более известный как мистер Живаго, большой любитель всего русского, что, собственно говоря, мы так догадались. 3:19 в столице. Лучшая музыка здесь для вас на Red FM. Через пару минут Modern Talking, группа Эолика и Ингрид. Меня зовут Илья Глебов. Здравствуйте.

ce soir, danse avec moi. Suis mes pas, je te séduirai.

0: Бедолаги, бедолаги, Хулио Иглесиас, про нас, про мужчин, ну, потому что без женщин жить нельзя на свете, нет. Как будто бы намек на вот этот прекрасный текст. 3:35 в столице, лучшая музыка на Ретро FM здесь для вас. Через пару минут Акапулько и Дуня Дуняша.
1: Ретро FM. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Интернет-поток Ретро FM 80-е. Это лучшие хиты 80-х. Круглосуточные без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 80-е. 12+.

Датиза Дина Казинс за нас, за всех замолвила словечко, мол, что было, все хорошо. Настаиваю, настаиваю, настаиваю. 3:50 в Москве. Пусть действительно все будет хорошо, ну, по крайней мере, сегодня. Под музыку Ретро ФМ, Форинер и Татьяна Анциферова. Через 3 минуты продолжаем.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Ретро-ФМ.

Ну, прям не песня, а мантра или аффирмация, или как это там сейчас все это называется. Группа Queen, и у нас, между прочим, уже рассвело уже. И начинается новый день, новая пятница, и это самая вот установочка, что, мол, мы с вами, друзья, чемпионы прям. Очень даже может помочь в течение дня, как минимум. Чемпионские совершения сегодня всех нас ожидают. Через пару минут Патрисия Касс, Bad Boys Blue и группа Браво на Ретро-ФМ.

0: мелодия, которая называется «Микаэла», и это тот самый случай, когда вдруг как-то неожиданно оказываешься где-то далеко-далеко, давно-давно, там где-то в детстве. Ну, все потому, что в программе «Время» эта мелодия была использована на фоне прогноза погоды в конце 80-х, начале 90-х. Дальше на «Ретро ФМ» Альбана Рамина, «Ялла», через пару минут.
1: «Ретро ФМ», Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. «Ретро ФМ». Заходи на сайт retrofm.ru. Присоединяйся к нам ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай и устанавливай наше мобильное приложение. Слушай эфир, включай специальные интернет-потоки и подкасты. Будь в курсе наших проектов и событий. 12+.

0: Это не сон, это песня из фильма «Вам и не снилось». Это ансамбль «Ялла». 4, практически 50 в Москве. Дальше на Ретро-ФМ Сандра и Жанет. Буквально через пару минут лучшая музыка здесь для вас.
1: Реклама.
2: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
3: Действительно до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама ООО «Ватур Моторос».

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 7764034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

замечал. Подруг со скоростью судьбы, меняя лица. И я не встал из-за стола.

Джо Кокер предлагает оставить шляпу. Девушки там на подпевках тоже поддерживают. Думаю, что если как-то индексировать это все с календарем, имеется в виду, что если вдруг кто прямо сейчас на каких-то курортах, друзья, то, пожалуйста, отправляясь на пляж, Панаму надо брать с собой. Дальше на Ретро-ФМ Калиминок, Владимир Высоцкий и Антик. Через пару минут. Меня зовут Илья Клебов. Здравствуйте! Здравствуйте!

Для меня эта ночь вне закона. Я пишу по ночам больше тем. Я хватаюсь за диск телефона и набираю вечное 07. Девушка, здравствуйте, как вас звать? Дома.

Слушайте, ну это не специально. Это так все как-то само собой получилось. Снова песня про танцы. Видимо, это знак. Нужно отказаться от утреннего поедания пельменей в пользу утренних танцев. Танцуем утром под музыку Ретро FM. Line Ross, группа Сосанамина, через пару минут. Почти 5:50 в Москве.

0: Бодрящие, веселящие, кофе заменяющие, Бананарама и их Шизгара. 6, практически 20 в Москве. Пятница, это прям пятничное утро. И нужно как-то зарядиться бодростью, поэтому вот вам, пожалуйста. Через пару минут мелодия из фильма «Начало». Дэфер Дэвид и Иванушки на Ретро-ФМ. Меня зовут Илья Глебов. С добрым утром!
1: Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот. Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 23. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно возможен дождь. Температура воздуха днем будет плюс 27 градусов. Ветер восточный, слабый, со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
3: Спонсор программы ООО «Гранинвест Девелопмент».
4: Мечтаете о благоустроенном и комфортном жилье рядом с природой и одновременно в самом центре городской жизни? Ваши мечты станут реальностью. Новый формат жилого комплекса от компании «Грань» – город-парк «Новые горки». Узнайте обо всех преимуществах и выгодных предложениях по телефону 2-677-677.
5: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «Специализированный застройщик «Грань Девелопмент».
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
6: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
7: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
8: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
9: Представьте дом, в котором хочется жить. Где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. «Субар строит» превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от «Субар строит». Телефон 207-10-35. 207-10-35.
10: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Шоу «Дорогие гости»
11: на Ретро-ФМ.
1: Вопросы знаменитостям и денежные призы слушателям.
11: Воскресенье, час дня.
1: Подробности на retrofm.ru.
12: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Казани. 554-20.
11: Ретро-ФМ.

Крис Норман отделяет камни от бриллиантов. 6:35 в столице. Пятница. 24 июля на календаре. Сегодня, между прочим, отмечается в России День подарков. Если вдруг сейчас кто-то с бриллиантами это свяжет, может быть, и правильно. Дальше на Ретро-ФМ Наталья Гулькина, Рики Повери и Крис Ри.

0: Для всех, кто немножечко заблудился, кто еще до сих пор находится на какой-то фантастической дискотеке, спешу сообщить, нет, дискотека давно закончилась. Мы приступили к рабочему, так сказать, дню. Пятница на календаре, 6, практически 50 в Москве. Меня зовут Илья Глебов. В следующем часе вас ждет летняя смена на Ретро-ФМ. Это актуальные новости, гороскоп и лучшая любимая музыка. Все для вас.
1: Шоу «Дорогие гости»
2: на Ретро-ФМ.
1: Максим Ковалевский задает знаменитостям ваши каверзные вопросы.
2: Автор лучшего вопроса получает деньги.
1: «Дорогие гости».
2: Воскресенье, час дня.
1: Подробности на retrofm.ru.
2: Реклама.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Ретро-ФМ.

0: Пятница, июль, лето, 7:00 в Москве. Летняя смена на Ретро-ФМ. На Ретро-ФМ новости, в студии Вадим Ривман. Доброе утро.
1: Доброе утро всем. Итак, Россия даст действенный и адекватный ответ на 21-й пакет санкций Евросоюза. Об этом ТАСС заявили в российской миссии при ЕС. Там считают, что новые ограничения могут усилить социально-экономические трудности в европейских странах, в том числе на фоне отказа от российских энергоносителей и роста расходов на поддержку Украине. Ранее Евросоюз, напомню, расширил санкционные списки, включив в них 170 организаций и 48 физических лиц, а также банки, нефтеперерабатывающие заводы, танкеры и предприятия оборонной промышленности. Санкт-Петербург подвергся атаке беспилотников. Как сообщил губернатор Александр Беглов, работают средства ПВО. Удар пришелся на объекты гражданской инфраструктуры на Московском шоссе, добавил он. В настоящее время идет ликвидация последствий. Ранее стало известно, что работа логистических комплексов Wildberries в Шушарах и Уткиной заводе приостановлена. Как сообщил губернатор Александр Дрозденко, над территорией Ленинградской области сбито 50 беспилотников. Тем временем аэропорт Пулково возобновил прием и выпуск самолетов. Аркадий Дворкович решил приостановить исполнение своих полномочий и обязанностей в качестве президента Международной шахматной федерации ФИДЕ. Дворкович заявил, что считает незаконным и несправедливым решение Евросоюза включить его в санкционный список. Он добавил, что оно будет немедленно обжаловано всеми возможными способами. Напомню, ЕС ввел санкции против 48 россиян. В список попали также 170 организаций и 41 судно. Число туристов в Северной Осетии за год увеличилось на 80%. С января по июнь республику посетили почти 253 тысячи человек. Годом ранее их было около 143 тысяч. Зимой в регион приезжают горнолыжники, а летом альпинисты и любители горных маршрутов. В Германии ведется расследование в отношении школьной учительницы. Женщину подозревают в получении незаконных выплат. Педагог с 2009 года числилась на больничном и фактически не вела преподавательскую деятельность, таким образом, почти 17 лет. Сотрудники прокуратуры Дуйсбурга провели обыск в доме подозреваемой. Правоохранители полагают, что педагог могла вводить работодателя в заблуждение, предоставляя недостоверные данные о своем здоровье. При этом, как считают следователи, в период длительного отсутствия на работе, а она могла заниматься другой профессиональной деятельностью. И еще курсы валют: доллар 78 рублей 40 копеек, евро 89,44. А далее летняя смена на Ретро-ФМ. Всем хорошего дня.
2: Летняя смена на Ретро-ФМ.

0: Спасибо Евгению Осину. Успокоил. Верим, что все будет хорошо, так что отставить слезы. Улыбаемся и радуемся пятнице и скорым выходным.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Сегодня пятница, 24 июля. В этот день появится желание двигаться вперед, расширять горизонты и пробовать новое. Овны, события этого дня призваны расширить ваше восприятие мира. Не сопротивляйтесь. Тельцы, настройтесь на быстрое принятие решений, но избегайте спешки и паники. Близнецы, все начнет вставать на свои места. Ловите момент и доведите начатое до идеала. Раки, ваше хорошее настроение поможет сосредоточиться и взять максимум от обстоятельств. Львы, у вас ожидается мощный творческий импульс. Позвольте себе размах, но не в ущерб глубине и качеству. Девы, жесткий подход к домашним создаст сопротивление. Будьте мягче. Постарайтесь принять близких такими, какие они есть. Весы, в обычном разговоре сегодня вы можете неожиданно найти интересующий вас ответ. Скорпионы, утро благоприятно для финансовых решений, однако не смотрите на ситуацию слишком оптимистично. Стрельцы, сегодня у вас появится возможность проявить себя, сложности вы можете использовать как трамплин. Козероги, сократите информационный поток, чтобы большое количество новостей не создавало помехи. Водолеи, если что-то в отношениях неожиданно поменяется, воспринимайте это как полезное обновление. Рыбы, инициируйте разговор с начальником, это должно принести вам бонусы. Хорошей всем пятницы!
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: о том, что нет-нет, да и кольнет порой сердечко Бонни Тайлер в летней смене на Ретро-ФМ. Кстати, как говорят кардиологи, у тех людей, кто не берет отпуск, повышаются риски сердечных заболеваний. А достаточный, хороший, качественный отдых снижает уровень стресса и артериальное давление. Ну и любимая музыка, конечно же, тоже действует на нас благоприятно. 7.18, точное московское. Меня зовут Олег Орлов. Всех приветствую. Далее у нас группа «Комбинации» и Рики Мартин. А в середине часа будут новости.
1: Летняя смена на Ретро-ФМ. С новым летним утром. Ретро-ФМ «Казань». Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 23. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно, возможен дождь. Температура воздуха днем будет плюс 27 градусов. Ветер восточный, слабый, со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
3: Спонсор программы ООО «Канавто-25».
4: Опа-па-па! Понеслась, родная!
5: Двигатель 192 лошадиных силы. Семиступенчатый робот. Расход 8,6 литров на 100 километров. Havail FC-Mix с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Полный привод и интеллектуальные системы. Havail «Канавто». Сибирский тракт 52. 8-843-230-30-30. Предложение действительно для автомобилей Havail FC-Mix 2026 года выпуска. Модельный код 2025. При покупке кредит. Пауз Сбербанк. Срок акции до 31 июля 2026 года. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
6: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
7: Солнце, свобода, бешеный драйв. Лови от Glorox летний вайб. Скидка 20% на квартиру мечты. Время для новой твоей высоты. Звони, бронируй скорей. Лето, время крутых идей. 255-50-99.
8: Застройщик ООО «ЗЗ Эридан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Условия и подробности на сайте glorox.com.
9: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидки на бассейны до 60%. Так, бассейн Bestway диаметром 366 сантиметров. Всего 14 990 рублей. А еще скидка 10% на установку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
10: Международная специализированная выставка «Казаннефтьгазхимия» с 26 по 28 августа в Казань-Экспо. Более 200 компаний, дни поставщиков, лидеров отрасли, выступления профильных экспертов. Подробности на kazanefis.org.ru.
11: Хватит сомневаться. Заключи контракт в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3 тысячи льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00. Измени судьбу прямо сейчас.
12: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
13: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
12: Каждое воскресенье в час дня
13: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
12: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
13: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
12: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
13: Подробности на сайте retrofm.ru. Ретро-ФМ.

0: Не нужно быть, как говорится, семи пядей во лбу, выдающимся математиком или специалистом по бухучету, которому посвящена эта песня группа «Комбинация», чтобы подсчитать хотя бы примерно, сколько продлится творческая командировка летний отпуск у нашего утреннего шоу. В общей сложности 6 недель, но справедливости ради отмечу, что ведущие первой смены Саша Светлов и Рита Субботина по завершению круиза Ретро-ФМ будут не только отдыхать, но еще и готовиться к возвращению в эфир. А до того момента по утрам вас, друзья, будет будить летняя смена. В столице 7.30. Владимир Ивман продолжает держать нас в курсе последних событий. Слушаем новости.
1: Да, уже рассказываю. Всем доброе утро. Итак, 3 человека пострадали при атаке беспилотников на склады Wildberries в Ленинградской области в деревне Новосаратовка. Сегодня в результате атаки беспилотников на складах Wildberries начался пожар. Как сообщил глава региона Александр Дрозденко, пострадали 3 человека. Также в результате атаки обрушились конструкции на одном из складов птицефабрики «Северная», расположенной в Кировском районе Ленобласти. Ранее в пресс-службе Wildberries сообщили о приостановке работы 2 складов под Санкт-Петербургом. Евросоюз включил в 21-й пакет санкций запрет на любые операции европейского бизнеса с 4 российскими аэропортами. Документ опубликован в официальном журнале Евросоюза. По версии Брюсселя, аэропорты Шереметьево, Ульяновск-Восточный, Ростов-на-Дону и аэропорт Минвод якобы выполняют логистическую роль в проведении СВО. Ранее, накануне, Евросоюз утвердил, напомню, сокращенный 21-й пакет антироссийских санкций. Ограничительные меры могут затронуть более 90 российских банков, а также 215 физических лиц. США установили импортную пошлину в размере 12,5% на товары из России. Наша страна включена в перечень из 60 стран, в отношении которых будет действовать повышенная ставка в 12,5%. Новые пошлины начнут применяться уже сегодня. Импортную пошлину также ввели на товары из Индии, Японии, Тайваня, Таиланда, Швейцарии, Венесуэлы, Великобритании, Кувейта, Китая, Канады и Бразилии. Стоимость медицинских услуг в частных клиниках России заметно выросла. За первое полугодие цены на многие популярные услуги увеличились на 12-19%, об этом пишет «Известия». По мнению участников рынка, рост цен связан не только с опережающим ростом зарплат медработников, который подгоняет дефицит специалистов, но и с удорожанием импортных реагентов, расходных материалов и оборудования, а также стоимостью аренды и коммунальных платежей. В Китае во время запуска ракет-носителя в нее ударила молния. Инцидент произошел накануне вечером на космодроме Сичан. На видеозаписи, которая активно распространяется в соцсетях, видно, как молния бьет в корпус ракеты, на мгновение освещая все небо. Затем носитель продолжает подъем и быстро скрывается в облаках. Несмотря на попадание разряда, ракета успешно вывела груз на расчетную орбиту. Информация о повреждениях и возможных последствиях инцидента пока не раскрываются. И еще курсы валют на сегодня: доллар 78 рублей 40 копеек, евро 89.44. А далее Олег Орлов и летняя смена на Ретро-ФМ. С добрым утром!

0: Вставай и не зевай. На великое дело поднимает тебя летняя смена на Ретро-ФМ. На работу. Пятница на дворе, можно уже смело завидовать жителям самых восточных регионов. У них рабочий полдень, это Рубикон, перейдя который на душе сразу становится легче, а выходные становятся ближе. Ничего, скоро и мы вас догоним, друзья. Лучшая музыка последних десятилетий нам в помощь. Бит-квартет «Секрет» и Ивана Сапради споют через несколько минут буквально. В столице 7.36.
1: С 7 до 11. Летняя смена на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Быстрое, удобное и никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Бесплатно и без регистрации. Радио Хаб.

0: 900 миллилитров. Находка. Вся выгода в одном месте. Реклама 0+.
1: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
2: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами, а теперь лечение зубок превратилось в сказку.
3: В стоматологии Энжена Адорадского 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
1: И зайки зубки проверим.
4: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Между прочим, в самом первом варианте текста этой песни говорилось о девушке с именем Магдалена. Но в начале 90-х была очень популярной песня с таким же названием у певца Эммануэля. И главной героине будущего хита дали новое имя. Так Магдалена стала Макареной. Это группа «Лос Дель Рио», 7:49 в Москве. Меня зовут Олег Орлов. Всем добрейшего пятничного утра. На Ретро-ФМ продолжается летняя смена. В начале следующего часа у нас новости, гороскоп. А на финише этого – «Silent Circle» и песни из фильма «12 стульев». Не проспите!
1: Летний день начинается с летней смены на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: А поехали всей семьей.
5: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
6: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок без срывосроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
7: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
8: Вижу цель, не вижу препятствий.
9: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
10: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
11: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад Риттер Спорт в ассортименте 100 граммов 154 рубля с 23 июля по 5 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены в ленте.
12: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
13: Мир. Каждый день в твоих руках.
14: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. Мир Суприм, премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
15: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.

0: круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
3: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
4: АО Альфа-банк 6+.
5: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
6: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
7: Retro.fm. Наш сайт retrofm.ru. Мы есть ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий.
8: 12+.

Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили

И согласитесь, какая прелесть мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользить по краю. Замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор оставьте до поры. Вы отцы.

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю больше, чем найду. Пусть бесится день.

0: столице 8 часов, вот и выходные на горизонте замаячили. Пятница пришла, встретим ее достойно вместе с летней сменой. В начале часа встречаем Вадима Ривмана со свежими новостями.
1: Доброе утро. Обо всем по порядку расскажу. Итак, ВСУ вновь атаковали логистические центры Wildberries под Санкт-Петербургом. После атаки беспилотников временно приостановлена работа логистических комплексов в Шушарах и Уткиной заводе. Беспилотник попал по складам компании в деревне Новосаратовка. Началось возгорание, пострадали 3 человека. Об этом заявил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. Кроме того, в результате удара обрушилась конструкция на складе птицефабрики «Северная» в поселке Синявино. Всего на Над регионом силы ПВО за ночь сбили 59 беспилотников. Также сортировочный центр Wildberries эвакуирован в Симферополе, а о пострадавших и повреждениях там не сообщается. Доходы мужа или жены, полученные до свадьбы, нельзя учитывать при назначении единого пособия на детей. Об этом сегодня пишет «Известия» со ссылкой на июльский обзор практики Верховного суда России. Поводом для этого стало дело женщины. Ей отказали в выплате после того, как социальный фонд учел заработок ее мужа за период до регистрации брака. Из-за этого среднедушевой доход семьи на бумаге оказался выше прожиточного минимума. Суд счел такой расчет незаконным. Семейный кодекс предполагает, что супруг становится членом семьи с момента регистрации брака. Соответственно, его предыдущие доходы не должны влиять на оценку нуждаемости семьи. Теперь новости о круизе Retro FM. Накануне вечером лайнер Astoria Grande покинул порт Миконоса и взял курс на греческий остров Санторини, где наших путешественников, победителей суперигры «Круиз Retro FM» ждет увлекательная экскурсия, ну и, конечно, роскошные пляжи и теплое море. Ближе к полуночи все пассажиры на открытой палубе по традиции будут зажигать на вечеринке Retro FM под суперхиты нескольких десятилетий. Узнать больше о приключениях участников круиза Retro FM или посмотреть фото, видео этого увлекательнейшего путешествия можно на нашем сайте и в официальных группах радиостанции в соцсетях. Ну и последнее. Оказывается, грамотно подобранная фоновая музыка в магазине – это эффективный рычаг воздействия на покупательское поведение, действенный способ нарастить объемы продаж. Об этом пишет издание news.ru. Эксперты подчеркивают, что музыкальное сопровождение в торговом пространстве – это не просто элемент атмосферы, а полноценный элемент маркетинговой стратегии. При правильном подходе фоновые треки способны увеличить выручку. Музыкальные стили способны формировать у покупателей определенные ассоциации с товарами. Например, классические произведения в секции элитного алкоголя помогают подсознательно усилить восприятие премиальности продукта. Что, Олег, а ты вообще давно слышал классические произведения в секции алкогольной продукции?
0: Ну, если честно, как-то было дело. Да. Слышал классику рока.
1: Да, ну там это вот вернее, да, будет. Ну, а у меня здесь еще курсы валют на сегодня. Доллар 78 рублей 40 копеек, евро 89,44. А далее Олег Орлов и летняя смена на Retro FM. С добрым утром!
2: Летняя смена на Retro FM.

0: В отпуске некоторые из нас ставят перед собой две основные цели. Не сгореть на солнце и не сгореть от скуки. Ну, что касается первой, тут многое, конечно, зависит от погоды, а достичь вторую помогает летняя смена на Retro FM. На очереди астрологический прогноз на эту пятницу.
1: Гороскоп на Retro FM. Астрологический прогноз на сегодня.
0: 24 июля, пятница, сегодня появится желание двигаться вперед, расширять горизонты и пробовать новое. Овны, события этого дня призваны расширить ваше восприятие мира, не сопротивляйтесь им. Тельцы, настройтесь на быстрое принятие решений, но избегайте спешки и паники. Близнецы, все начнет вставать на свои места. Ловите момент и доведите начатое до идеала. Раки, ваше хорошее настроение поможет сосредоточиться и взять от жизни максимум. У львов ожидается мощный творческий импульс. Позвольте себе размах, но не в ущерб глубине и качеству. Девы, будьте мягче к своим родным. Постарайтесь принять близких людей такими, какие они есть. Весы смогут неожиданно найти интересующий ответ в обычном разговоре. Скорпионы, утро будет благоприятствовать для финансовых решений, однако не смотрите на ситуацию слишком оптимистично. У стрельцов сегодня появится возможность проявить себя, а сложности вы можете использовать как трамплин. Козероги, сократите информационный поток, чтобы большое количество новостей не создавало помехи. Водолеи, если что-то в отношениях с единомышленниками неожиданно поменяется, воспримите это как полезное обновление. И, наконец, рыбы, инициируйте разговор с начальником, ведь это должно принести вам определенные бонусы. Всем удачи!
1: Гороскоп. Каждое утро на Retro FM.

0: Как пошутил один мой знакомый, не так сложно встретить женщину своей мечты, как скрыть ее от жены. Учитывая, что женился он раза четыре, явно человек относится к числу особо мечтательных мужчин. О самых смелых мечтах, о сладких снах, в которые приятно погружаться, группа «Eurythmics» в летней смене на «Ретро-ФМ». Продолжим с улыбкой встречать утро пятницы под любимой песней. Впереди у нас Sugar Babes и Дмитрий Маликов. 8:19 в Москве. Я Олег Орлов. Желаю всем отличного летнего настроения.
1: Летняя смена с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода. На Ретро-ФМ.
2: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 23. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно, возможен дождь. Температура воздуха днем будет плюс 27 градусов. Ветер восточный, слабый, со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
4: Ищите идеальное место для вашего бизнеса? Коммерческие помещения в жилом комплексе «Алтын-Яр» в Приволжском районе. Первая линия. Отдельный вход и удобные подъездные пути. От 230 тысяч рублей за квадратный метр. Дом сдан. Рассрочка от застройщика. Жилой комплекс «Алтын-Яр». 216-69-69. 216-69-69.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.

0: солнечный удар по ценам. Более 3000 новых автомобилей по сниженной цене. Большой выбор брендов, модели разных цветов и комплектаций. Наличие официальной гарантии. От седанов до минивэнов вы найдете в ТТС. Реклама. Подробнее в автосалонах компании «Транстехсервис».
1: Перепутать кран с холодной и горячей водой? Уйти и забыть выключить свет? Бывает. А вот переплачивать за ЖКУ уже лишнее. Оплачивай счета в приложении Т-банка без комиссий и с кэшбэком до 10%.
2: В этом весь ты.
1: И в этом весь ты, Т-банк.
3: Акция «Кэшбэк за оплату ЖКУ в Казани» с 15 июня по 15 августа при первой оплате в приложении АО «Т-банк» бонус до 400 рублей. Т-банк.ру 0+.
4: Чувствуешь? Это не просто ритм. Это адреналин. 8 августа так

0: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
1: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателей и трансмиссии, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 31 июля по промокоду RETROFM. Приходите в шоурум «Супротек» на улице Николая Ершова, 29Б.
2: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 21 по 25 июля. Казань, Московская, 1, Дворец спорта.
3: Вечеринка RETROFM.
4: Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты
5: в неповторимом миксе. Каждый день
4: ровно в 21.00. Вечеринка RETROFM.

0: Sugar Babes в летней смене на Retro FM учит нас, как надо двигаться, зажигать, крутиться и получать удовольствие от танцев. Если что, ученики мы прилежные, схватываем все быстро, практически на лету.
1: Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет.
2: В Казани 8 часов 30 минут. В эфире Ретро-ФМ новости. В студии Нелли Рахманова. Здравствуйте. Россияне все чаще выбирают интеллектуальные игры. Такие данные приводит ВЦИОМ. Самой популярной игрой остаются шахматы, и в них играют 29% опрошенных. При этом дистанционный формат становится все заметнее. Онлайн играют уже 18% россиян против 14% 5 лет назад. Главной причиной, которая мешает играть чаще, остается нехватка времени, пишет российская газета. По итогам прошлого года общий коэффициент рождаемости в Татарстане уменьшился на 1,2%, тогда как в среднем по России показатель снизился на 2,8%. Основные причины сокращения числа женщин репродуктивного возраста, увеличение возраста матери при рождении первого ребенка и демографическое старение населения, пишет Татцентр. Учащиеся Казанской гимназии номер 179 стали победителями 22-й геологической олимпиады. Соревнования состоялись в Альметьевском районе и собрали 38 команд и 380 участников из Татарстана, Башкортостана и Кировской области. Программа олимпиады включала испытания по минералогии, палеонтологии и другие профильные конкурсы, пишет портал мэрии Казани. За два месяца со старта летнего сезона в парках Казани было проведено 930 различных мероприятий. Их посетило 535 тысяч человек. В летней программе дирекции парков как уже полюбившиеся мероприятия, так и новинки. Уличные театральные фестивали, клубы по интересам, концерты, пишет портал мэрии Казани. И в завершении курсы валют на сегодня: доллар 78 рублей 48 копеек, евро 89 рублей 60 копеек. Это были все новости к данному часу. Служба информации Ретро-ФМ Казань. Ретро-ФМ. У меня на этом все. Далее первая смена на Ретро-ФМ.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик Global Plus». Жилой комплекс «Новое наследие».
4: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-843-205-51-35.
1: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет. Ретро FM.

0: Морально многие из нас уже попрощались с этой трудовой неделей, даже несмотря на то, что впереди целая трудовая пятница, мысли наши где-то далеко. Правильно говорят, что только наши люди умеют отдыхать на работе и работать на отдыхе. Дачники, которые вечером потянутся за город на выходные, подтвердят. 8.36 в столице, с вами летняя смена на Ретро-ФМ.
1: С новым летним утром! Летняя смена на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Доброе утро. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 3 балла, местами затруднения. Пробки вас ждут на улице Гвардейской от Макаренко до Аделя Кутуя, на улице Декабристов от Гагарина до Чистопольской и на улице

0: профильной клинике Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
1: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альтопрофиль. Звоните прямо сейчас. 207-27-74.
3: Ищете уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в «Тренди».
3: «Тренди.рф».
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
8: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидки до 30% на лакокрасочные материалы. Так, интерьерная краска «Линимакс Литекс 3». Объемом 9 литров. Всего 7749 рублей. А еще у нас колеровка бесплатно. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
9: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
10: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Сазостанция спортивная 2». ООО «Сазостанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
11: Хватит сомневаться. Заключи контракт в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3 тысячи льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00. Измени судьбу прямо сейчас.

0: Надеюсь, любителей приключений к очередному летнему пятничному вечеру уже готовы. Мобильник заряжен, баланс пополнен. В кармане лежит бумажка с домашним адресом и загранпаспорт на всякий случай. Ну, мало ли что. Выйдешь вечерком прогуляться с друзьями, да и проснешься утром в субботу на каком-нибудь курорте. Тогда уж точно, мне кажется, выходные можно будет считать удавшимися. Бонни в летней смене на Ретро-ФМ, 8.48 в Москве. Меня зовут Олег Орлов. Приветствую всех и напоминаю, что у нас есть все, чтобы сделать утро приятным. Через несколько минут в нашем эфире «Руки вверх» и «Тото Кутуньо», а в начале нового часа – новости и гороскоп.
1: Летняя смена на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: «Джили Сити Рэй» – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность, 4 режима движения под разные ритмы, интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон – для всего, что важно. «Джили Сити Рэй» – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе «Трейд-ин» и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Джили» и на сайте jili-motors.com.
4: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику, получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
5: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
6: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
7: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич-М70» и «Москвич-М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич-М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
8: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама АО «ПТ». Не оферта.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа. Подробнее на Туту.ру 6+.
1: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения. Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
2: Уинстамарт Сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
3: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
4: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми догами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
5: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Ватур Моторос».
6: Интернет-поток «Ретро FM Сан Ремо». Это любимые итальянцы непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро FM Сан Ремо». 12+.

Получалось, не дошло. Напиши еще разок, слышишь?

0: В Москве 9 утра. Кому настроение хорошего, да побольше, налетайте на пятничную двойную дозу. Летняя смена с вами. Двойной дозы новостей не обещаю, нам одной хватит. Вадима Римовна, не будем сильно напрягать.
1: Расскажу обязательно о новостях. Доброе утро. Итак, при назначении единого пособия запретили учитывать доходы мужа или жены, которые были получены до свадьбы. Из-за этого молодожены могли внезапно оказаться слишком богатыми на бумаге и лишиться ежемесячной выплаты на ребенка. Об этом сегодня пишут «Известия». Поводом для пересмотра закона стало дело женщины. Ей отказали в выплате после того, как социальный фонд учел заработок ее мужа за период до регистрации брака. Из-за этого среднедушевой доход семьи на бумаге оказался выше прожиточного минимума. Верховный суд счел такой расчет незаконным, и теперь при расчете необходимо учитывать доход людей только с момента даты регистрации брака. Перекрытие двух ключевых ближневосточных проливов, в том числе Армузского, привело к росту цен на нефть. Накануне стоимость марки Brent достигла $100 за баррель, пишут «Известия». Если конфликт между Ираном и США не будет урегулирован, то дальнейшее повышение котировок может продолжиться. При этом даже в случае стабилизации ситуации на Ближнем Востоке, рынок, по мнению опрошенных изданий экспертов, вряд ли вернется к прежним условиям. Почти половина россиян принципиально не готовы работать за серую зарплату. Противников таких схем по-прежнему больше, чем лояльных к ним. Это показал опрос «Суперджоб». Доля тех, кто принципиально не готов работать за серую зарплату или вообще без официального оформления, составляет 40%. Согласились бы на подобные условия треть опрошенных. Каждый второй россиянин изучает состав продуктов перед покупкой. Об этом пишет газета «Ру» со ссылкой на исследование. Срок годности оказался главным критерием для четверти опрошенных. На доверие покупателей влияют и различные маркировки и надписи на товарах. Почти половина россиян чаще выбирает продукты с пометкой «натуральный состав». Еще около трети обращают внимание на надпись «без консервантов» и 29% опрошенных «без искусственных красителей». Ну и последнее. Житель Нижнего Новгорода, уклонявшийся от выплаты алиментов, устроил себе укрытие в диване, но его разоблачила собственная собака. Когда приставы нагрянули с обыском в квартиру должника, то его там не обнаружили. Зато вот обратили внимание на домашнюю собаку, крутившуюся вокруг дивана. Внутри этого предмета мебели был обнаружен скрывавшийся гражданин, который, как отмечается в сообщении, никак не хотел покидать свое убежище и всеми силами цеплялся за конструкцию. Гражданина вытащили и выдали ему официальное предупреждение, что если он не погасит долги по алиментам, то ему может грозить до года тюрьмы. Ну что, Олег, собаку могут взять на службу судебные приставы теперь?
0: Ну вот говорят, собака — друг человека, да?
1: Да.
0: Собака в данном конкретном случае оказалась другом человека в погонах, так что вполне.
1: Ну или другом хорошего человека, а этот гражданин все-таки так себе, не очень
0: хороший. Согласен.
1: Да, но у меня здесь еще курсы валют на сегодня. Доллар 78 рублей 40 копеек, евро 89.44. Далее Олег Орлов и летняя смена на Ретро-ФМ. Всем отличного дня.
2: Ретро-ФМ. Летняя смена на Ретро-ФМ. С новым летним утром.

0: Это точно. Некоторые девушки-красавицы сияют ярче многих звезд. Дотянуться до них сложнее, чем до небесных тел. Увидишь такую, сразу думаешь, только бы не влюбиться. Только бы не влюбиться. А Амур неподалеку уже достает свой лук со стрелами. Ну, а что нам на сегодня приготовили звезды? Какие советы и рекомендации, узнаем из гороскопа.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Пятница, 24 июля. Сегодня появится желание двигаться вперед, расширять горизонты, пробовать новое. Готовность к меняющимся обстоятельствам поможет в решении задач этого дня. Овны, события пятницы призваны расширить ваше восприятие мира. Не сопротивляйтесь. Тельцы, настройтесь на быстрое принятие решений, но избегайте спешки и паники. Близнецы, все начнет вставать на свои места. Ловите моменты, доведите начатое до идеала. Раки, ваши хорошие настроение поможет сосредоточиться и взять от жизни максимум. У львов ожидается мощный творческий импульс. Позвольте себе размах, но не в ущерб глубине и качеству. Девы, будьте мягче к своим родным и постарайтесь принять близких людей такими, какие они есть. Весы смогут неожиданно найти интересующий ответ в обычном разговоре. Скорпионы, утро будет благоприятствовать для финансовых решений, однако не смотрите на ситуацию слишком уж оптимистично. У стрельцов сегодня появится возможность проявить себя, а сложности вы можете использовать как трамплин для движения вперед. Козероги, сократите информационный поток, чтобы большое количество новостей не создавало помехи. Водолеи, если что-то в отношениях с единомышленниками неожиданно поменяется, воспримите это как полезное обновление. И, наконец, рыбы. Инициируйте разговоры с начальником. Это должно принести вам хорошие бонусы. Всем знакам зодиака отличного дня!
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Я, конечно, понимаю, что приятнее всего первый раз услышать фразу «доброе утро» где-то, ну, скажем, в районе обеда. Но если вы не в отпуске, извините. Говорю это прямо сейчас в 9:19 по Москве. Меня зовут Олег Орлов. Продолжаем просыпаться вместе с летней сменой. Кстати, рекомендую вам, друзья, Radio Hub. Новое приложение Retro FM. Очень быстрое, очень удобное, без лишних кнопок. Скачал, открыл, нажал на логотип Retro FM, и все. Все здесь. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу, множество интернет-потоков, и все это бесплатно и без регистрации. Ищите и скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте Retro FM, где бы вы ни находились.
1: С 7 до 11. Летняя смена на Retro FM. Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 23. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно, возможен дождь. Температура воздуха днем будет плюс 27 градусов. Ветер восточный, слабый, со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
3: Спонсор программы ООО «Гранинвест Девелопмент».
4: Мечтаете о благоустроенном и комфортном жилье рядом с природой и одновременно в самом центре городской жизни? Ваши мечты станут реальностью. Новый формат жилого комплекса от компании «Грань» – город-парк «Новые горки». Узнайте обо всех преимуществах и выгодных предложениях по телефону 2-677-677.
1: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «Специализированный застройщик «Грань Девелопмент». Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.
5: Реклама.

0: Солнечный удар по ценам. Более 3000 новых автомобилей по сниженной цене. Большой выбор брендов, модели разных цветов и комплектаций. Наличие официальной гарантии. От седанов до минивэнов вы найдете в ТТС. Реклама. Подробнее в автосалонах компании Транстехсервис.
1: Солнце, свобода, бешеный драйв. Лови от Glorox летний вайб. Скидка 20% на квартиру мечты. Время для новой твоей высоты. Звони, бронируй скорей. Лето. Время крутых идей. 255-50-99.
2: Застройщик ООО «ССЗ Эридан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Условия и подробности на сайте glorox.com.
3: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
4: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 23 июля по 5 августа сыр голландский полутвердый 49 рублей 99 копеек за 100 граммов. Находка, вся выгода в одном месте. Реклама 0+.
5: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Сканируй QR-код в эфире и тапай в своем смартфоне. Чем больше тапов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев. Звери. Натапай больше всех на этой неделе. И тур на двоих на концерт Леонида Агутина. Твой. Лови свой крутой билет по будням в 14:00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefis.tv.ru.
6: Категория 18+.
7: Хватит сомневаться. Заключи контракт в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3000 льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00. Измени судьбу прямо сейчас.
8: Шоу «Дорогие гости»
9: на Ретро-ФМ.
8: Вопросы знаменитостям и денежные призы слушателям.
9: Воскресенье, час дня.
8: Подробности на retrofm.ru.

0: Можно, конечно, много чего хотеть и о многом мечтать, но не будем забывать о том, что может стать с тем, кто хочет чересчур многого. Скажем, стать владычицей морской или королем морского царства. Хотя поначалу исполнение этого желания может принести очень даже много радости. Песни из мультфильма «В синем море в белой пене» в летней смене на Ретро FM в 9.30 по Москве. Король утреннего новостного царства уже на троне. Рядом с микрофоном отвесим поклон Вадиму Риммону.
1: Спасибо, Олег. Доброе утро всем. Расскажу о новостях. Итак, Евросоюз включил в 21-й пакет санкций запрет на любые операции европейского бизнеса с 4 российскими аэропортами. Документ опубликован в официальном журнале Евросоюза. По версии Брюсселя, аэропорты Шереметьево, Ульяновск-Восточный, Ростов-на-Дону и аэропорт Минвод якобы выполняют логистическую роль в проведении СВО. Ранее накануне Евросоюз, напомню, утвердил сокращенный 21-й пакет антироссийских санкций. Ограничительные меры могут затронуть более 90 российских банков, а также 215 физических лиц. Между тем, Аркадий Дворкович решил приостановить исполнение своих полномочий и обязанностей в качестве президента Международной шахматной федерации ФИДЕ. Дворкович заявил, что считает незаконным и несправедливым решение ЕС включить его в санкционный список. Он добавил, что оно будет немедленно обжаловано всеми возможными способами. ВСУ вновь атаковали логистические центры Wildberries под Петербургом. После атаки дронов временно приостановлена работа логистических комплексов в Шушарах и Уткиной заводе. Беспилотник попал по складам компании в деревне Новосаратовка. Началось возгорание. Пострадали 3 человека. Об этом заявил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. Кроме того, в результате удара обрушилась конструкция на складе птицефабрики «Северная». Это в поселке Синявино. Всего над регионом силы ПВО за ночь сбили 59 беспилотников. Также сортировочный центр Wildberries эвакуирован в Симферополе. О пострадавших и повреждениях там не сообщается. США установили импортную пошлину в размере 12,5% на товары из России. Наша страна включена в перечень из 60 стран, в отношении которых будет действовать ставка в 12,5%. Новые пошлины начнут применяться уже сегодня. Импортную пошлину также ввели на товары, в частности, из Индии, Японии, Тайваня, Таиланда, Швейцарии, Венесуэлы, Великобритании, Кувейта, Китая, Канады и Бразилии. Стоимость медицинских услуг в частных клиниках России заметно выросла. За первое полугодие цены на многие популярные услуги увеличились от 12 до 19%. Об этом пишут сегодня «Известия». По мнению участников рынка, рост цен связан не только с опережающим ростом зарплат медработников, который подгоняет дефицит специалистов, а также с удорожанием импортных реагентов, расходных материалов и оборудования, стоимостью аренды и коммунальных платежей. И еще назову курсы валют. Доллар – 78 рублей 40 копеек, евро 89.44. Ну а с вами остаются Олег Орлов и летняя смена на Ретро FM. Всем удачного дня!

0: Рафаэлла Кара в летней смене на Ретро ФМ принесла в наш утренний эфир немного итальянского шарма и много бодрости и хорошего ритма. Ироничная история, которая повествует о встрече туристки с мужчиной по имени Педро. Тот предлагает ей стать гидом по городу, на что девушка соглашается, ну и, как говорится, пошло-поехало. А к нам в Россию прямиком из Италии с концертами едет настоящая икона итальянской поп-музыки, певец, композитор, шоумен и наш хороший друг Пупо. 27 июля он придет в гости к нам на Ретро ФМ. Его песни стали настоящими саундтреками к жизни. Его выступления не просто музыка, а настоящее представление, где каждая песня – история, рассказанная от сердца. Не пропустите! Пупо в гостях на Ретро ФМ в понедельник, 27 июля в 11:00.
1: Летний день начинается с летней смены на Ретро ФМ. Ретро ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Доброе утро. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 2 балла. Дороги почти свободные. Пробки вас ждут на улице Тукая от площади Вахитова до Сайдашева, на улице Камала от Тинчурина до Кремлевской и на улице Декабристов от Гагарина до Чистопольской. Это вся информация о пробках Казани. Ретро ФМ желает вам хорошего утра.
3: Спонсор программы ООО «Канавто 4».
4: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L от 2 159 тысяч рублей. Теперь в продаже в Канавто на Оренбургском тракте 209А и Сибирском тракте 51. Звоните 230 30 30. Предложение действует на Tenet T4L в комплектации «Актив» с учетом скидки по программе «Приветствия». Выгода до 31 июля 2026 года. Подробности по телефону. Не оферта.

0: «Автор». А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах «Домлента».
1: Международная специализированная выставка «Казаньнефтьгазхимия» с 26 по 28 августа в «Казань-экспо». Более 200 компаний, дни поставщиков, лидеров отрасли, выступления профильных экспертов. Подробности на kazanefis.org.ru. 0,5.

Это плохая погода. Полгода совсем никуда. Полгода плохая погода. Полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

0: Как шутят в некоторых трудовых коллективах, работа – единственное удовольствие, которое не стоит растягивать. Хотя трудоголики с этим утверждением могут поспорить и, более того, наверняка сделают это. Ну, как бы то ни было, на календаре пятница, кто-то может попробовать растянуть удовольствие от последних на этой неделе трудовых часов, а кто-то уже готовится растягивать удовольствие от положительных эмоций, что подарят нам наступающие выходные. До конца августа, на время отсутствия в эфире утреннего шоу «Первая смена», вместе с вами, друзья, каждому буднему утру на Ретро-ФМ радуется летняя смена. Меня зовут Олег Орлов, всех приветствую, 9.48. Сейчас в Москве, далее у нас Михаил Боярский, группа «Европа», а в новый час ворвемся с выпуском свежих новостей и гороскопом на день сегодняшний. Не пропустите!
1: Летняя смена на Ретро-ФМ.
2: Вечеринка Ретро-ФМ.
1: Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
3: Лучшие танцевальные хиты
1: в неповторимом миксе.
2: За 4 моря, за 4 солнца.
3: Каждый день
1: ровно в 21.00.
2: Вечеринка.
4: Реклама.
5: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич М70» и «Москвич М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
6: Подробности о специальных приложениях у официальных дилеров и на moskvich.m.ru. Реклама АО «ПТ» не оферта.
7: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
8: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
9: АО «Альфа-банк» 6+.
10: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
11: Лента. Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия от 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
12: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Ватур Моторос».
13: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
14: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
15: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
16: Интернет-поток Ретро-ФМ 80-е. Это лучшие хиты 80-х.
17: Круглосуточные без рекламы.
16: Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Ретро-ФМ 80-е.
18: 15+.

0: 10 часов в Москве. Пятница. Это звучит весело. Радуемся ей и наступающим выходным вместе с летней сменой. Со свежими новостями нас продолжает радовать Вадим Ривман. Утро доброе.
1: Доброе утро. Обязательно расскажу. Итак, уровень безработицы в России достиг исторического минимума и составил чуть больше 2%. Об этом сообщил министр труда и соцзащиты Антон Котяков со ссылкой на данные Росстата. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова напомнила, что в 2019 году до пандемии коронавируса уровень безработицы составлял 4,6%, но в последнее время держится на низкой отметке. В апреле Владимир Путин заявил, что уровень безработицы в России, несмотря на общую экономическую динамику, продолжает держаться на низком уровне. Ранее отмечалось, что российские работодатели стали чаще брать на работу иностранцев из дальнего зарубежья. Правительство внесло в Госдуму законопроект об индексации единовременных пособий семьям погибших сотрудников полиции, а также военнослужащих и других силовиков. Изменения должны учитывать рост цен на момент фактической выплаты. Помимо военнослужащих и полицейских, речь идет о сотрудниках уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения, федеральной противопожарной службы и таможенных органов. Масштабный блэкаут ночью произошел в Грузии. Около полуночи в темноту погрузилась почти вся страна. Электричество пропало в крупнейших городах, в том числе в Тбилиси и Руставе. На какое-то время пропала мобильная связь. Остановились насосы, столица осталась без воды. Спустя час электричество отключилось на всей территории Абхазии. Как заявили власти, произошла крупная авария на Ингурской гидроэлектростанции. Она расположена на грузино-абхазской границе. Сейчас электроснабжение восстановлено. Температура воды в реках столичного региона достигла 18-22 градусов. Об этом рассказала ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. По ее словам, в районе Звенигорода, например, вода прогрелась уже до плюс 20. Между тем, температура воздуха в Москве и центральной части России во второй половине лета ожидается в пределах нормы и даже выше. Ну и напоследок о курьезном случае, который произошел в Бресте. Сотрудники ГИБДД остановили машину для проверки документов. Водитель не был пристегнут, разговаривал по телефону во время движения. Шофера также попросили открыть багажник, а в нем оказалась спящая, нетрезвая женщина-пассажир. Мужчина не смог объяснить сотрудникам полиции, почему его спутница ехала не в салоне, а в багажнике. В отношении горе-водителя составлено сразу несколько протоколов. Даму из багажника достали, с ней все в порядке. Ну что, Олег, то ли дама компактная была, то ли багажник все-таки большой.
0: Не знаю, что там на самом деле, но мне кажется, это хорошее напоминание женам. Не надо мешать мужу-водителю, когда тот за рулем. Не надо слишком много болтать, говорить, куда ехать, кого обгонять, когда поворачивать.
1: А то вот так вот может все это закончиться, да. А еще курсы валют на сегодня. Доллар 78 рублей 40 копеек, евро 89,44. С вами остаются Олег Орлов и летняя смена на Ретро-ФМ. С добрым утром!
2: Летняя смена с 7 до 11 на Ретро-ФМ.

0: Гороскоп на Ретро FM. Астрологический прогноз на сегодня.
1: 10:11 в Москве. Пришло время знать, каким будет день сегодняшний. Чего от него нам ждать? Пятница. Появится сегодня желание двигаться вперед, расширять горизонты и пробовать новое. Овны. События этого дня призваны расширить ваше восприятие мира. Не сопротивляйтесь им. Тельцы. Настройтесь на быстрое принятие решений, но избегайте спешки и паники. Близнецы. Все начнет вставать на свои места. Ловите момент. Доведите начатое до идеала. Раки, ваше хорошее настроение поможет сосредоточиться и взять от жизни максимум. У львов ожидается мощный творческий импульс. Позвольте себе размах, но не в ущерб глубине и качеству. Девы, будьте мягче к своим родным, постарайтесь принять близких такими, какие они есть. Весы смогут неожиданно найти интересующий ответ в обычном разговоре. Скорпионы. Утро будет благоприятствовать для финансовых решений, однако же не смотрите на ситуацию слишком оптимистично. У стрельцов сегодня появится возможность проявить себя, а сложности вы можете использовать как трамплин для движения вперед. Козероги. Сократите информационный поток, чтобы большое количество новостей не создавало вам помехи. Водолеи. Если что-то в отношении с единомышленниками неожиданно поменяется, воспринимайте это как полезное обновление. И, наконец, рыбы. Инициируйте разговор с начальником. Это должно принести вам хорошие бонусы. Хорошего дня всем знакам зодиака.
0: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: О том, что музыка порой сводит с ума, в хорошем, разумеется, смысле, напоминает нам дуэт от Таван. Нет, конечно, может и в плохом, но такой музыки у нас на ретро-ФМ и близко нет. Продолжаем входить в ритм будничной пятницы под лучшие хиты последних десятилетий. У нас, друзья, есть все, что нужно для хорошего начала дня. Далее в летней смене на ретро-ФМ Таркан, группа «Земляне» и новости, которые послушаем аккурат в середине часа. 10:19, время московское, я Олег Орлов. Всем желаю отличного пятнично-летнего настроения.
1: С новым летним утром. Летняя смена на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 23. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно возможен дождь. Температура воздуха днем будет плюс 27 градусов. Ветер восточный, слабый, со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
3: Спонсор программы ООО «Канавто-25».
4: Опа-па-па! Понеслась, родная!
5: Двигатель 192 лошадиных силы. Семиступенчатый робот. Расход 8,6 литров на 100 километров. Havail F7X с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Полный привод и интеллектуальные системы. Havail «Канавто». Сибирский тракт 52. 8-843-230-30-30. Предложение действительно для автомобилей Havail F7X 2026 года выпуска. Модельный год 2025. При покупке кредит. Пауз Сбербанк. Срок акции до 31 июля 2026 года. Не оферта.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
7: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
8: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
9: Казань встречает атмосферу настоящего квартирника. Бар «Евгенич» — это музыка 80-х и 90-х. Танцы, песни хором, домашний плов по рецептам Сергея Жукова и вечера, которые не хочется заканчивать. Без пафоса, без суеты, с ощущением, будто пришел к своим. «Евгенич», Профсоюзная, 10/14. Приходи, здесь ты дома. 18+.
10: Ищете уютное место для дня рождения?
11: Или теплых семейных встреч?
10: Семейное кафе «Тренди».
11: Вкусно, уютно для всех.
12: Семья всегда будет в тренде.
10: Trendy.rf.
13: Бронь столов 225-44-33.
14: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
15: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
16: Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
17: Лучшие танцевальные хиты
16: в неповторимом миксе.
17: Каждый день
16: ровно в 21:00.
18: Вечеринка. Ретро FM.
19: Ретро FM.

0: С приветом из жаркой Турции, Таркан в летней смене на Ретро FM. С приветом всем отдыхающим и тем, кто собирается стать таковыми в самой ближайшей перспективе.
1: Ретро FM Казань. Для слушателей старше 12 лет.
2: В Казани 10 часов 30 минут. В эфире Ретро FM новости. В студии Нелли Рахманова. Здравствуйте. Минпромторг поддержал инициативу о предоставлении владельцам новых отечественных автомобилей право бесплатно парковаться на платных городских стоянках в течение года с момента постановки машины на учет. В ведомстве также выразили готовность подготовить перечень моделей отечественного автопрома, на которые могла бы распространяться такая мера. Кроме того, Минпромторг уже направил запросы в Минфин, Минцифры, Минтранс и МВД, чтобы узнать позицию этих ведомств по данному вопросу, пишет РИА Новости. В Татарстане модернизируют сельские почтовые отделения. Подписан документ, предусматривающий, что Почта России отремонтирует действующие или установит новые модульные отделения как минимум в 115 сельских населенных пунктах. Еще не менее 100 объектов обновят за счет средств республиканского бюджета, пишет Татцентр. 25 июля в Казанском саду рыбака состоятся турниры по шахматам и русскому лото. Шахматный турнир начнется в 13 часов. К участию приглашаются любители шахмат старше 12 лет. В 16 часов стартует турнир по русскому лото. Регистрация на оба турнира откроется сегодня в 17 часов, сообщает портал мэрии Казани. 27 июля в Казани в летнем дворике детской музыкальной школы номер 1 состоится концерт вокальной группы. Он проводится в рамках проектов «Культурная среда» и «Лето в Татарстане». Горожан будут ждать в 18:30 по адресу улица Горького, 22, сообщает портал мэрии Казани. И в завершение курсы валют на сегодня. Доллар 78 рублей 40 копеек, евро 89 рублей 44 копейки. Это были все новости к данному часу. Служба информации Ретро FM Казань. У меня на этом все. Далее первая смена на Ретро FM.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик Global Plus». Жилой комплекс «Новое наследие».
4: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-843-205-51-35.
1: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: Вот так же легко и непринужденно, как Андрей Миронов поет свою песню, страна продолжает наслаждаться летом и начинает предвкушать наступление очередных выходных. Хотя у многих впереди еще целый рабочий день. А если вы думаете, что ваши любимые утренние ведущие, Саша Светлов и Рита Субботина, расслабились и отдыхают, вы ошибаетесь. Даже в круизере ретро-ФМ у них довольно много работ. Они развлекают наших слушателей, победителей радиоигры, которые выиграли путешествие мечты. Что у них там происходит, узнаем буквально через пару минут в дайджесте круизера ретро-ФМ. Не переключайтесь, столица 10.35.
1: Летняя смена на ретро-ФМ. Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21.00. Вечеринка. Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Доброе утро. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 2 балла. Дороги почти свободны. Пробки вас ждут на улице Гвардейской от Макаренко до Аделя Кутуя, на улице Декабристов от Гагарина до Чистопольской и на улице Маршала Чуйкова от Гаврилова до Мусина. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
3: Спонсор программы ООО «Канавто-4».
4: Все сложится с новым кроссовером TNT 4L. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель, выбор в котором не сомневаешься. Новый TNT 4L от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Теперь в продаже в Канавто на Оренбургском тракте 209А и Сибирском тракте 51. Звоните 230-30-30. Предложение действует на TNT 4L в комплектации «Актив» с учетом скидки по программе «Приветствия». Выгода до 31 июля 2026 года. Подробности по телефону. Не оферта.
1: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателей и трансмиссии, а также на инновационную автохимию Супротек с 1 по 31 июля по промокоду RetroFM. Приходите в шоурум Супротек на улице Николая Ершова, 29Б.
1: Интернет-поток RetroFM Sanremo. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM Sanremo. 12+. Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

0: Круиз Ретро-ФМ. Дайджест.
1: Доброе утро, это первая смена.
2: Ребята, мы на Санторини. Я в шоках, Сашка в шоках, слушатели в шоках от этой невероятной красоты.
1: Да вообще это тайджет с закрытыми глазами, потому что, ну, невозможно спокойно на это все смотреть.
2: Скоро у нас начнется экскурсия, но мы уже в шоке, как я уже сказала, еще до схода на берег.
1: Да, сегодня, конечно, будет много фото, много видео. Следите за нашими соцсетями. Ну а вечером вы услышите по нашим голосам, как круиз Ретро-ФМ на Стори Кранде делит жизнь на до и после.
2: Всем классного летнего настроения и услышимся вечером.
0: Круиз Ретро-ФМ. Дайджест.

0: Солнце, о котором поют Бонни М, светит. Трудовая пятница потихоньку приближается к своему экватору. Очертания выходных, последних, кстати, в этом июле, становится все отчетливее. Юрий Гурьянов уже просится к микрофону. В общем, все признаки, друзья, указывают на то, что сегодняшняя летняя смена подошла к концу. И правда, 10:48 в Москве. Я, Олег Орлов, желаю всем легко доработать эту неделю, на позитиве закончить все дела и отлично провести выходные. Удачи всем, услышимся на Ретро-ФМ в понедельник.
1: Летний день начинается с летней смены на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь Т.
3: И в этом весь Т.
5: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
6: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
7: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
8: Вижу цель, не вижу препятствий.
9: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
10: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
1: Интернет-поток Ретро-ФМ 90-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Retro FM 90-е. 12+.

0: Ну, 11 так 11. Кто мы такие, чтобы с этим спорить? Пусть будет так. А еще пусть будут новости. С последней информацией Дмитрий Королев. Дим, доброе утро.
1: Здравствуй, Юра, приветствую, друзья. Совет директоров Центробанк сегодня примет решение по дальнейшей судьбе ключевой ставки. Эксперты ожидают ее сохранения на уровне 14,25. Часть аналитиков допускает снижение до 14%, об этом сообщает ТАСС. По мнению специалистов, на решение регулятора могут повлиять дефициты, рост цен на топливо, инфляция и ожидание роста цен населением. Кстати, по данным финансовой платформы, большинство россиян беспокоит уровень ключевой ставки. За решениями ЦБ следят более 70% граждан. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте в связи с атакой ВСУ на склады Wildberries в Ленинградской области. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко. Она отметила, что в результате инцидента пострадали мирные жители. Их число пока уточняется. И по данным следствия, в ночь на пятницу украинские беспилотники нанесли удары по гражданским объектам региона, включая логистический центр. Китай и Россия вынашивают большие совместные планы на развитие арктического судостроения. Об этом заявил глава Росатома Алексей Лихачев. Он уточнил, что в итоге каждая сторона от этого только выиграет. Специалист добавил, что Россия и КНР значительно наращивают взаимодействие в использовании Северного морского пути. По его словам, китайские компании планируют заметно увеличить объем контейнерных перевозок по нему уже в текущем году. Город Копан в Армении официально стал молодежной столицей СНГ. Там прошла торжественная церемония присвоения этого статуса. В течение года Копан станет площадкой для проведения культурных и образовательных мероприятий с участниками из стран Содружеств независимых государств. Кроме того, в Копане пройдет заседание Совета по делам молодежи государств СНГ и форум общественных организаций. Ну а в Волгограде состоялся марафон корейской поп-культуры. Для участников было несколько заданий: кавер-дэнс, флешмоб, танцевальные и тематические аниме-конкурсы. Попробовать свои силы в них могли все желающие. Большой интерес к марафону проявили подростки. Лучшие исполнители боролись за приз зрительских симпатий. Ну и завершился марафон показом полнометражного аниме-фильма. И о валюте на эту пятницу: доллар 78 рублей 40 копеек, евро 89,44. Пока на этом все. А далее на Ретро-ФМ встречайте Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня!

0: Ну, какой скромный парнишка. Какой молодец. Ничего не просит практически. Я лишь хочу, чтобы девушка взяла, ну, по первоначальной версии, букет. А дальше, видимо, как пойдет. Александр Барыкин, классика. Лучшие песни последних десятилетий здесь, в эфире Ретро-ФМ, обязательно прозвучат. А еще вы знаете, что в эфире Ретро-ФМ появляется на регулярной основе по субботам в 13 часов по Москве программа «Ю». Там я рассказываю про любимых артистов. Так что приходите. Кстати говоря, завтра уже суббота, 13 часов, про Валерия Леонтьева на этот раз буду рассказывать. Еще один классик отечественной эстрады. Меня зовут Юрий Гурьянов. В ближайшие минуты рядом с нами люди выдающиеся. Никита Михалков, Аэросмит и много чего еще тоже прозвучит прямо здесь, на Ретро-ФМ. Так что не расходимся.
1: Ретро-ФМ «Казань». Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 27. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха вечером будет плюс 24 градуса. Ветер восточный, слабый, со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
4: Сделайте правильный шаг к безопасности вашего автомобиля уже сегодня. Ваше машиноместо в сданном многоуровневом паркинге жилого комплекса «Алтын-Яр» в Приволжском районе. Современная система видеонаблюдения, круглосуточная охрана и всего от 620 тысяч рублей. Рассрочка от застройщика. Машиноместо в жилом комплексе «Алтын-Яр». Дом сдан. 216-69-69.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Солнце, свобода, бешеный драйв. Лови от Глорокс летний вайб. Скидка 20% на квартиру мечты. Время для новой твоей высоты. Звони, бронируй скорей. Лето, время крутых идей. 255-50-99.
6: Застройщик ООО «ЗЗ Эридан». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Условия и подробности на сайте glorox.com.
7: Нюха сама себя не отметит. На хате у Евгеньевича есть все для шумного праздника. Караоке, музыка, ведущий, банкеты, место для всей компании. Собирайте друзей, а для именинника у нас действует специальное предложение. Минус 30% на весь банкет. Отмечаем по-домашнему, но громко. Хата у Евгеньевича на Профсоюзной 10/14. Бронируй дату заранее. 18+.
8: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
9: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
10: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
11: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 21 по 25 июля. Казань, Московская, 1, Дворец спорта.
12: Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот.

0: Лето на Ретро-ФМ.
1: Было и все на свете хорошо. В чем дело, сразу не поймешь. А просто летний дождь прошел. Нормальный летний дождь мелькнет.

еще смогу. Соленый тихий океан и тундру, и тайгу. Над лодкой белый парус распущу, пока не знаю, с кем я.

0: Ну, кстати говоря, вот эта песня в творчестве Ким Уайлд, она такой является переломной. Она от соул-классики, таким образом, в 86 году переходила к синти-попу, вот такому вот энергичному. You keep me hanging on. Здесь и на века, и навсегда с нами, как и вся остальная лучшая музыка, которая звучит здесь, в эфире Retro FM. В Москве уже 11 часов и 36 минут.
1: Retro FM теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Retro FM. Быстрое, удобное и никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Бесплатно и без регистрации. Radio Hub. Новое приложение Retro FM. Скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте Retro FM, где бы вы ни находились. Radio
2: Hub. 12+. Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет.
1: Пробки на дорогах.
3: Добрый день. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 3 балла местами затруднения. Пробки вас ждут на улице Саидгалеева от Ташаяк до Чернышевского, на улице Чернышевского от Нариманова до Лево-Булачной и на улице Декабристов от проспекта Ибрагимова до Чистопольской. Это вся информация о пробках Казани. Retro FM желает вам хорошего дня.
4: Спонсор программы ООО «Канавто-4».
5: Все сложится с новым кроссовером TNT 4L. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый TNT 4L от 2 159 тысяч рублей. Теперь в продаже в «Канавто» на Оренбургском тракте 209А и Сибирском тракте 51. Звоните 230 30 30. Предложение действует на TNT 4L в комплектации «Актив» с учетом скидки по программе «Приветствия». ВДД до 31 июля 2026 года. Подробности по телефону. Не оферта.
1: Retro FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
6: Где участок выбрать?
7: Какой фундамент?
6: Какой кирпич?
7: Сколько это вообще стоит?
8: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
9: Телефон 239-31-31. Честнозастройщик.рф.
10: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
11: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами. А теперь лечение зубок превратилось в сказку.
12: В стоматологии Энжена Адорадского 4 лечим зубки детям и взрослым. И под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
10: И зайки зубки проверим.
13: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В Дом Лента. Скидки на бассейны до 60%. Так, бассейн Bestway диаметром 366 сантиметров. Всего 14 990 рублей. А еще скидка 10% на установку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.

0: Это, кстати говоря, песня с легендарного дебютного альбома группы Ace of Base, который назывался Happy Nation. Был там и одноименный трек, очень популярный в нашей стране. Альбом 92 года. А эта песня «Волеву дансе», и она у меня тоже была. И, кстати, знаете, было продано официально, скажу, порядка 25 миллионов копий этого альбома, что очень и очень много. Но вы знаете, скажу вам честно, как на духу, откровенно, моя копия, она не вошла в эту официальную статистику, в эти 25 миллионов копий, потому что я сам перекатал себе на кассету. А, у друга взял, послушайте, переписал. Ну, как тогда делали? А, помнишь, он в другой стороне кассеты у меня был, кажется, доктор Албан. Ну, хорошее сочетание. Здесь на Retro FM тоже хорошее сочетание, я бы сказал, лучшее в мире сочетание музыки. Последних десятилетий оно продолжит звучать. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем отличной пятницы.
1: Шоу «Дорогие гости» на Retro FM.
2: С Максимом Ковалевским.
3: Друзья, по вашим многочисленным заявкам мы решили поставить лучшие выпуски шоу «Дорогие гости» до конца лета в виде повторов. Вас ждут лучшие выпуски лучших гостей с лучшим ведущим Максимом Ковалевским. Не пропустите!
1: Шоу «Дорогие гости»
2: каждое воскресенье в час дня
1: на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
4: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
5: «Мир». Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.

0: Ну, вот половина суток прошла, но мы не оборачиваемся. Зачем нам это? Смотрим только вперед. Полдень в столице.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
2: В Казани 12 часов. В эфире Ретро-ФМ новости. В студии Нелли Рахманова. Здравствуйте. Две трети опрошенных россиян пользовались платными услугами за последние полгода. При росте цен 43% клиентов начинают пользоваться услугой реже, 29% ищут более дешевого исполнителя. Полностью отказываются от услуг лишь 11%, об этом сообщает газета «Ру» со ссылкой на исследование. За последний год приоритеты сместились, 40% стали больше ориентироваться на надежность исполнителя, и только 24% выбирают услуги, ориентируясь в первую очередь на цену. В столице Татарстана запланирован ремонт 85 дорог в 30 жилых массивах, включая Северный, Залесный, Мирный и Новую Сосновку. Общая протяженность участков составит около 40 километров. Один из самых масштабных проектов реализуется в Советском районе. Ремонт дороги длиной 3,4 километра, который соединит Мамадышский тракт с проспектом Победы, пишет Татцентр. В казанском ЦУМе появится новый центр кино и креативных индустрий. Предполагается создание площадки для тематических кинопоказов, связанных с культурным наследием Татарстана. Проект призван превратить ЦУМ в точку притяжения для кинематографистов, зрителей и экспертов креативного сектора, пишет «Московский комсомолец». В Казани в Национальной библиотеке Республики Татарстан пройдут встречи с известными российскими писателями Львом Наумовым и Романом Сенчиным. Мероприятия состоятся в рамках спецпроекта «Литературная резиденция. Встреча с писателями». На первую встречу казанцев приглашают 31 июля. Для участия необходимо пройти регистрацию, сообщает портал мэрии Казани. И в завершении курсы валют на сегодня: доллар 78 рублей 40 копеек, евро 89 рублей 44 копейки. Это были все новости к данному часу. Служба информации Ретро-ФМ Казань. У меня на этом все. Далее первая смена на Ретро-ФМ.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик Global Plus». Жилой комплекс «Новое наследие».
4: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Global Plus». Проект на декларации на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-843-205-51-35.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Ретро-ФМ.

0: Ред ФМ, Саманта Фокс, Nothing's Gonna Stop Me Now. Никто и ничто нас с вами, друзья, тоже не остановит. Ну, пока мы сами этого не захотим, конечно. Мы как это, электричка, которая без остановок следует. Но в выходные можно притормозить, чтобы осмотреться, заметить, оценить, как оно там внутри уикенда, а то, что мы забыли за неделю, как там хорошо, надо бы освежить. И есть такая возможность, хорошо, приближаются выходные, пятница сегодня продолжается, 12 часов и 19 минут московское время, меня зовут Юрий Гурьянов.
1: Ретро-ФМ Казань, для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 27. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха вечером будет плюс 24 градуса. Ветер восточный, слабый, со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.
3: Спонсор программы ООО «Гранинвест Девелопмент».
4: Мечтаете о благоустроенном и комфортном жилье рядом с природой и одновременно в самом центре городской жизни? Ваши мечты станут реальностью. Новый формат жилого комплекса от компании «Грань» – город-парк «Новые горки». Узнайте обо всех преимуществах и выгодных предложениях по телефону 2-677-677.
1: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «Специализированный застройщик «Грань Девелопмент». Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.
5: Реклама.

0: в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. «Альтопрофиль». Звоните прямо сейчас. 207-27-74.
3: Международная специализированная выставка «Казань-Нефть-Газхимия» с 26 по 28 августа в «Казань-Экспо». Более 200 компаний, дни поставщиков, лидеров отрасли, выступления профильных экспертов. Подробности на kazanefis.org.ru.
4: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» 554-20.

0: Группа «Европа» и знаменитая песня «Кэрри». Кстати, первоначально, еще до официального выхода на знаменитом альбоме «The Final Countdown», песня «Кэрри» существовала совсем в другом звучании. Были только клавиши и только вокал. В таком простом виде, без ударных, без гитар, песня какое-то время исполнялась на концертах. Ну, а в 86-м году вышла уже в том виде, в том звуке, в котором мы наслаждаемся ей сейчас, здесь, в эфире Ретро-ФМ. Кем мы еще будем наслаждаться уже очень-очень скоро? Певица Сандра, Шер также появится, и Игорь Иванов буквально через пару минут. Прямо здесь, на Ретро-ФМ, в Москве уже 12 часов и 35 минут.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым. На этой неделе поговорим про народного артиста России Валерия Леонтьева. Как начиналась его карьера? И при чем тут Сергей Минаев? Узнаете завтра в 13 часов. Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ. Реклама.

0: Концерт-дискотеку. Любимые песни, бешеная энергия, яркое шоу и тысячи счастливых зрителей. Не пропусти музыкальное событие лета. Билеты на сайте ftbilet.ru.
1: Считаем правильно с находкой. С 23 июля по 5 августа тетрадь в клетку 3 рубля 99 копеек. Находка. Вся выгода в одном месте. Реклама 0+.
2: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ Брекеты Дэймон Гью всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
3: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
4: Смотри Муз-ТВ. Лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и тапай на своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Звери, Ваня Дмитриенко, Баста и Руки Вверх. Натапай больше всех на этой неделе. И тур на двоих на концерт Леонида Агутина «Твой». Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
5: Хватит сомневаться. Заключи контракт в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3000 льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 5900. Измени судьбу прямо сейчас.
6: Интернет-поток RetroFM 90. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90. 12+.

0: Арабески. Сольная карьера очень плодотворная. И даже, кстати, к проекту «Энигма» тоже приложила Сандра. Чем там прикладываются певицы музыки? Ну, конечно, голос. Голос приложила и талант. Вот прямо чувствую, что надо про Сандру делать отдельную программу. «Юм». Но пока готовимся вспомнить Валерия Леонтьева. На этой неделе он тоже достоин. Завтра, что там тянуть-то уже, завтра в субботу в 13:00 по Москве очередной выпуск программы «Ю». Не пропустите. Ну, а Сандру так взяли на карандаш. Давайте договоримся тоже как-нибудь обязательно. И о ней тоже постараюсь рассказать. Меня зовут Юрий Гурьянов. В ближайшие минуты продолжим наслаждаться самой классной в мире музыкой прямо здесь, на Ретро-ФМ.
1: Реклама.
2: Вижу цель, не вижу препятствий.
3: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
4: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
5: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
6: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения. cooper.ru/sp/bdl. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
7: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
8: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МВФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
9: Интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». 12+.

0: Так, сверяем время. В Москве уже 13:00. Ну вот еще один часик пролетел. Надо же. Наконец-то настало время знакомиться. Знакомиться с новостями. Дмитрий Королев все знает, сейчас и мы тоже с вами будем знать. Дим, привет.
1: Здравствуй, Юра, приветствую, друзья. Совет Федерации включил электронные кошельки в систему страхования вкладов в банках. Соответствующий законопроект одобрили сенаторы. Как передают РИА Новости, в настоящее время в случае отзыва у банка лицензии базовый размер страхового возмещения гражданам-вкладчикам составляет 1 400 000. Однако деньги на электронных кошельках этой защиты не имеют. Новый закон устраняет этот пробел. Угрозы для рейсов иностранных авиакомпаний в Россию из-за новых санкций ЕС нет. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров нашей страны. В АТОР пояснили, что ограничения применяются только к юридическим и физическим лицам под юрисдикцией стран Евросоюза и не распространяются на компании из третьих стран. Напомню, в рамках 21-го пакета Евросоюз ввел ограничения в отношении 4 российских аэропортов: Московского Шереметьево, Ульяновск-Восточный, Платов в Ростове-на-Дону и Минеральных Вод. Россия предпочитает политический путь урегулирования конфликта на Украине, но целей своих добьется при любых обстоятельствах. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Его слова приводит РИА Новости. Министр отметил, что киевский режим в значительной степени держится на американской помощи. Речь идет не только о том, что США подают оружие Евросоюзу, а тот в свою очередь Украине, но и о том, что Вашингтон предоставляет ВСУ разведывательные данные и высокие технологии. В Астане состоялся первый полет аэротакси. Процесс длился 10 минут. Аппарат преодолел почти 2,5 километра по заданной траектории. Из соображений безопасности людей в салоне не было. Управление осуществлялось полностью автоматически. Модель рассчитана на перевозку одного пилота и 5 пассажиров. Способна развивать скорость до 200 км в час. Аэротакси представят в качестве экспоната на играх будущего в конце июля. Круиз «Ретро-ФМ» продолжается. Сегодня его участники наслаждаются греческим островом Санторини. Их ждут экскурсии по местным достопримечательностям. Ну а в конце дня на открытой палубе комфортабельного лайнера «Астория Гранте» состоится вечеринка «Ретро-ФМ» в стиле 90-х. Все подробности круиза «Ретро-ФМ» можно узнать в эфире нашей радиостанции и в наших группах в соцсетях. Ну и о валюте на эту пятницу. Доллар 78 рублей 40 копеек, евро 89.44. Пока все. А далее на «Ретро-ФМ» Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

0: Поезд улетит.
1: Кстати, поднимите руку, кто знает, как называется эта песня. Ладно, вижу. Ну, не все же сразу. Погодите, я же не думал, что так все. Конечно. «Сиреневый туман», Владимир Николаевич Маркин. Но, друзья, ну, на случай, если вот так вот сходу не получается узнать песню, да, которая звучит, мало ли, бывает, то можно подсмотреть в нашем новом мобильном приложении. Мы там всегда показываем при всех прямо. Что за песня, что за исполнитель такой классный. Ну и, конечно, важнее всего то, что приложение, которое, кстати, называется «Радио Хаб», позволяет легко и удобно получать доступ к любимой радиостанции «Ретро-ФМ». Буквально одним нажатием это делается. Есть во всех магазинах приложений «Радио Хаб». Скачиваем, наслаждаемся музыкой любимой, ведущими классными. Меня, кстати, зовут Юрий Гурьянов. Меня там тоже слышно, да, в мобильном приложении. Все это «Ретро-ФМ».
2: «Ретро-ФМ Казань». Для слушателей старше 12 лет. Погода на «Ретро-ФМ».
3: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 27. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха вечером будет плюс 24 градуса. Ветер восточный, слабый, со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.
4: Спонсор программы ООО «Канавто-25».
5: Опа-па-па! Понеслась, родная!
6: Двигатель 192 лошадиных силы. Семиступенчатый робот. Расход 8,6 литров на 100 километров. Havail FCMX с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Полный привод и интеллектуальные системы. Havail «Канавто». Сибирский тракт 52. 8-843-230-30-30. Предложение действительно для автомобилей Havail FCMX 2026 года выпуска. Модельный год 2025. При покупке кредит. Пауз Сбербанк. Срок акции до 31 июля 2026 года. Не оферта.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Реклама. Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильные клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
9: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
10: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альтопрофиль. Звоните прямо сейчас. 207-27-74.
11: Солнце, свобода, бешеный драйв. Лови от Glorox летний вайб. Скидка 20% на квартиру мечты. Время для новой твоей высоты. Звони, бронируй скорей. Лето, время крутых идей. 255-50-99.
12: Застройщик ООО «ЗЗ Эридан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Условия и подробности на сайте glorox.com.
13: Тук-тук-тук. Выгодный июль в дом «Лента». Скидки до 30% на лакокрасочные материалы. Так, интерьерная краска Linimax Litex 3 объемом 9 литров. Всего 7749 рублей. А еще у нас колеровка бесплатно. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
14: Ищете уютное место для дня рождения?
15: Или теплых семейных встреч?
14: Семейное кафе «Тренди».
15: Вкусно, уютно для всех.
16: Семья всегда будет в «Тренди».
14: Тренди.рф.
17: Бронь столов 225-44-33.
18: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
19: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 23 июля по 5 августа мороженое «Снежарики Челны Холод» 19 рублей 99 копеек за 60 граммов. Находка. Вся выгода в одном месте. Реклама 0+.
20: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 21 по 25 июля. Казань, Московская, 1, Дворец спорта.
21: Хватит сомневаться. Заключи контракт в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3000 льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 5900. Измени судьбу прямо сейчас.

0: вот и снова я. Или, как говорят, точнее поют у них там, в красивых песнях, Here I Go Again. Это группа E-Type. Кстати, не совсем справедливо говорить об этом проекте как группе. На самом деле, это просто сценический псевдоним одного человека, шведского музыканта Мартина Эриксона. Богата земля шведская. Не только группой Абба, оказывается, и группой Роксет, а много кем еще. Вот, например, пожалуйста. Друзья, дальше мы с вами продолжим обогащать свой день красивой музыкой. Алексей Глызин скоро, кстати, про Аббу. Давайте ее послушаем. Почему бы нет, буквально через пару минут. Все это будет прямо здесь, на Ретро-ФМ.
1: Реклама.

0: ТТС. Солнечный удар по ценам. Более 3000 новых автомобилей по сниженной цене. Большой выбор брендов, модели разных цветов и комплектаций. Наличие официальной гарантии. От седанов до минивэнов вы найдете в ТТС. Реклама. Подробнее в автосалонах компании Транстехсервис.
1: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателей и трансмиссии, а также на инновационную автохимию Супротек с 1 по 31 июля по промокоду RetroFM. Приходите в шоурум Супротек на улице Николая Ершова, 29Б.
2: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
3: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
4: Телефон рекламной службы RetroFM 554-20.

Ничего себе, сегодня праздников 24 июля. День частного сыщика, день кадастрового инженера, день горячего песка. Ну, есть на свете места, где можно это отметить. День флориста сегодня. Всех причастных поздравляем. Так, день заглядывания в будущее. А я знаю, будущее заглянул уже. Филичета нас с вами ждет. К гадалке не ходим. Народный день подарков сегодня тоже, а еще день растворимого кофе. День рождения растворимого кофе. Вот так это звучит. Это интересно, конечно. Родился, чтобы раствориться. Да. Так, мы с вами аккуратненько сейчас будем растворяться, как я уже сказал, в филичте. В хорошем смысле. В хорошем смысле. Готовим поводы. Через 10 минут все начнется здесь, на Ретро-ФМ. Меня зовут Юрий Гурьянов. У нас продолжается пятница.

0: сегодня 14 часов, начинается время приветов, поздравлений и летней музыки на Ретро-ФМ Казань. Ретро-ФМ.
1: Феличита на Ретро-ФМ.
2: Ежедневно с 2 до 3. Счастье для всей страны.
1: Ваши приветы, поздравления, пожелания и любимая музыка.
2: Феличита на Ретро-ФМ.
1: Даритесь.

0: Пусть синий иней на провода повременит, пока ложится. Позвольте летом, господа, нам в полной мере насладиться. Здравствуй, песня, так называется. Группа, которая, или ВИА, да, желательно, да, оно будет правильнее ВИА, которая в счастливом часе начинает программу «Феличита» на Ретро-ФМ. Всем привет, отличного дня и пятничного настроения желаю вам я. Меня зовут Нелли Рахманова. Вы слушаете «Счастливый час» на Ретро-ФМ Казань. Целый час приятного общения с теми, кто настроен на лучшую музыкальную волну. Ну что ж, напоминаю, конечно же, в самом начале, я всегда люблю это делать, напоминаю наши контакты, куда вы можете присылать свои приветы и поздравления, наши социальные сети. То есть набираете Retro FM Казань, и тут же выходят все наши социальные сети, куда вы с полной уверенностью можете писать приветы, поздравления. Пишите в наш бот, который называется «Выбери радио». Набираем в начале Retro FM Казань. И дальше пишем все, что пожелается. Ну и давайте начинать, кто у нас в самом начале. А в самом начале у нас диджей Мендес и Сандра продолжат музыкальный эфир на Ретро-ФМ.
1: Феличита на Ретро-ФМ.
2: Дарите счастье.

0: the Tongue, острый язычок диджея Мендеса зажег на стихийной пятничной дискотеке, конечно же, в продолжении Филичта на Ретро FM. Пишите сообщения, приветы, поздравления, находите нас во ВКонтакте и в других социальных сетях. Присылайте также в бот «Выбери радио» с пометкой «Ретро FM Казань». Ваши сообщения нас обязательно найдут, об этом не переживайте. Меня зовут Нелли Рахманова, и есть пара приветов, которые просто рвутся в эфир, их просто необходимо немедленно зачитать. Семье Чанышевых привет из Самары, и желаю просто хорошего дня и чудесного лета, пишет Анастасия. Привет, ретро, привет, ведущие, привет, слушатели, передаю привет родной Казани из Москвы персонально. Передаю привет сестре Ренате. Подпись Альмира. Всем желаю волшебного настроения и счастливой пятницы. И каждое предложение заканчивается восклицательным знаком, что именно мне очень и нравится, что больше всего мне нравится. Отличные пожелания, друзья. Спасибо огромное за приветы. Слушаем любимых исполнителей и становимся счастливее. Рик Эсли и Рок-Острова. Рок-Острова прямо сейчас на Ретро FM Казань.
1: Филичита на Ретро FM.
2: Делитесь счастьем.

0: 14:20 на часах в студии. Вы слушаете Феличита на Ретро-ФМ Казань. Друзья, там, где счастье, там, где эмоции и неповторимый вайб пятничного дня. Присылайте привет и поздравляйте с пятницы тех, кто вам не безразличен и кому не безразличны вы. И делитесь солнечным настроением.
1: Погода на Ретро-ФМ.
0: Сейчас в центре Казани +26. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе ожидается облачная погода. Температура воздуха днем будет до 31 градуса тепла. Ветер юго-восточный слабый со скоростью 5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
3: Вот и строится уже четвертый дом жилого комплекса «Алтын-Яр». И со скидкой 700 тысяч рублей до конца августа. Дом мечты на берегу озера «Средний Кабан» с многоуровневым паркингом, собственным бульваром и площадками для отдыха и спорта. «Алтын-Яр». ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 216-68-68.
1: Реклама.
4: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. «Субар строит» превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от «Субар строит». Телефон 207-10-35. 207-10-35.
5: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Сканируй QR-код в эфире и тапай, тапай в своем смартфоне. Чем больше тапов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев. Звери. Натапай больше всех на этой неделе. И тур на двоих на концерт Леонида Агутина твой. Лови свой крутой билет по будням в 14:00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru.
7: Категория 18+.
8: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

0: Бонни М и изумительно атмосферная композиция Маши Риамор. Ну, конечно же, о красоте любви в самом разгаре. Феличита на Ретро-ФМ Казань, программе, наполняющей сердца энергией лета, ярких красок, позитивных эмоций, которые создают особое настроение. Меня зовут Неля Рахманова. Пишите нам в наши соцсети и в наш бот «Выбери радио». Все сообщения обязательно, все будут прочитаны незамедлительно. Венерия Мамлеевой привет от однокашников с пожеланиями хорошего дня и предложением встретиться. Любушке Мурдвиной привет из Питера. Скучаем, любим, ждем скорой встречи. Сообщение от Виктории. Друзья, вот нравится ваш посыл и желание увидеться. Обязательно встречайтесь, ведь нет ничего лучше, чем настоящие эмоции от радости встреч. Мэйвуд и бит-квартет «Секрет» далее на Ретро-ФМ Казань.
1: Феличита на Ретро-ФМ.
2: Мы желаем счастья всем!

0: Волшебная музыка Maywood продолжила счастливый час на Ретро-ФМ Казань. Это Филичита, территория счастья и удивительной атмосферы, создаваемой музыкой и вашими приветами. Находите Ретро-ФМ Казань в соцсетях, пишите в бот, выбери радио, и ваш привет обязательно прозвучит в прямом эфире. Ольга Разумовская, привет тебе большое и счастья! Обязательно пиши, не забывай сообщение от Валерии. Дамир поздравляет Гореевых с днем рождения, семьи, счастья, любви вам и верности, добавляет он. Ну а мы добавим, сначала скажем, что день рождения семьи – это прекрасно. И, конечно же, добавим свои пожелания благополучия и стабильности на долгие годы. Совсем скоро Eurythmics на Ретро-ФМ Казань.
1: Реклама. Перепутать кран с холодной и горячей водой? Уйти и забыть выключить свет? Бывает. А вот переплачивать за ЖКУ уже лишнее. Оплачивай счета в приложении Т-банка без комиссий и с кэшбэком до 10%.
2: В этом весь ты.
1: И в этом весь ты, Т-банк.
3: Акция «Кэшбэк за оплату ЖКУ в Казани» с 15 июня по 15 августа при первой оплате в приложении АО «Т-банк» бонус до 400 рублей. Т-банк.ру 0+.
4: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
5: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
6: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
7: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами, а теперь лечение зубок превратилось в сказку.
8: В стоматологии Энжена Адарацкого 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
9: И зайки зубки проверим.
10: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Казани 554 20.

0: Miracle of Love, совершенное чудо любви от Eurythmics, продолжила музыкальный эфир Феличита на Ретро FM Казань. Настало время эфира привета поздравительного. Достаем их из бота «Выбери радио» и с удовольствием читаем. Передаю большой привет всем, кто слушает ретро. Желаю вам счастья и добра. Сообщение от Марата. Ой, спасибо большое. Привет, милый и дорогой Елене. Желаю отличных выходных. Подпись Олег. Отличных выходных мы желаем вам всем, дорогие наши слушатели. И, конечно же, прекрасного настроения. Ну, а музыкальный эфир наш продолжается. Его продолжат Белафт и Юрий Антонов на Ретро-ФМ Казань.
1: Ежедневно с 2 до 3.

0: Sweet Harmony от The Beloved красиво финалит пятничный эфир Филичтана Retro FM Казань. Спасибо всем, кто делился теплом и светом своей прекрасной души. Меня зовут Неля Рахманова. Волшебной пятницы и чудесных летних выходных вам желаю. Всем пока.
1: Реклама.
2: Вижу цель, не вижу препятствий.
3: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
4: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ.

0: квартиру сниму на суточно ру. 6+.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит. Образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
2: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич-М70» и «Москвич-М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич-М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
3: Подробности о специальных приложениях у официальных дилеров и на moskvich.m.ru. Реклама АО «ПТ» не оферта.
4: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».

0: Впереди группы Depeche Mode, Восток и Майкл Джексон. Ну а в начале часа нас новости с Дмитрием Королевым. День добрый.
1: Здравствуй, Антон. Приветствую, друзья. Минус 25 процентных пунктов. Центробанк сегодня снизил ключевую ставку до 14. Регуляторы уточнили, что экономика в этом году росла в умеренных темпах, а рост цены и повышение инфляционных ожиданий летом оказались связаны во многом с разовыми факторами. ЦБ вновь подчеркнули, что базовый сценарий предполагает снижение ключевой ставки в следующем году до 10,5-12,5%. В Пензенской области отменяется запрет на отпуск бензина и дизельного топлива в канистры. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко. Он рассказал, что поступало много обращений от граждан, которым необходимо горючее, в частности, для хозяйственных нужд. Заправки приусадебной техники, мотоблоков, триммеров и газонокосилок. По словам Мельниченко, на данный момент в Пензенской области удалось добиться определенной стабилизации с обеспечением региона горючим. Сварщики и машинисты экскаваторов вошли в число наиболее высокооплачиваемых рабочих профессий в стране. Об этом сообщил глава Минтруда Антон Котяков. Он отметил, что рабочие специальности стабильно занимают ведущие позиции в рейтинге предполагаемых зарплат. Например, сварщикам в среднем предлагают 160 тысяч рублей, а опытные специалисты, занятые высокотехнологичной сваркой, могут зарабатывать до 400 тысяч. Введение курсов по этикету и культуре речи в школе позволит молодежи построить успешную карьеру в будущем. Такое мнение выразила вице-президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике Ирина Монакова. Ранее с инициативой вести в российских школах курсы по эстетическому воспитанию, этике, культуре речи и правилам общения выступил замсекретаря общественной палаты Владислав Гриб. Ну а в Японии власти могут ввести регулирование рынка карточек с покемонами. В заявлении рабочей группы говорится, то, что 20 лет тому назад было обычным увлечением школьников, сегодня превратилось в прибыльный глобальный бизнес. Спрос на карточки растет, коллекционные могут стоить до 16 миллионов долларов. Ну и, собственно, о валюте в конце выпуска. Доллар 78 рублей 40 копеек, евро 89,44. Пока на этом все. А далее встречайте Антон Веселов и ваша любимая музыка только на Ретро-ФМ. Всем хорошего дня!

0: Наступает, ну ладно, не наступает, но совсем уже скоро наступит вечер пятницы, друзья. Вот что действительно радует. Уже 15 часов и 19 минут в столице. Меня зовут Антон Веселов. Впереди на Ретро-ФМ ансамбль Дубы Колдуны группы Crazy Frog и Рики Повери.
1: Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот. Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 27. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха вечером будет плюс 24 градуса. Ветер восточный, слабый, со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.
3: Спонсор программы ООО «Гранинвест Девелопмент».
4: Мечтаете о благоустроенном и комфортном жилье рядом с природой и одновременно в самом центре городской жизни? Ваши мечты станут реальностью. Новый формат жилого комплекса от компании «Грань» – город-парк «Новые горки». Узнайте обо всех преимуществах и выгодных предложениях по телефону 2-677-677.
1: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «Специализированный застройщик «Грань Девелопмент». Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Солнце, свобода, бешеный драйв. Лови от Glorox летний вайб. Скидка 20% на квартиру мечты. Время для новой твоей высоты. Звони, бронируй скорей. Лето, время крутых идей. 255-50-99.
1: Застройщик ООО «ССР Эридан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Условия и подробности на сайте glorox.com.
6: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-60. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
7: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
8: Международная специализированная выставка «Казаннефтегазхимия» с 26 по 28 августа в Казань-Экспо. Более 200 компаний, дни поставщиков, лидеров отрасли, выступления профильных экспертов. Подробности на kazanefis.org.ru.
1: Ровно в 21.00.
9: Лучшие танцевальные хиты
1: в неповторимом миксе.
9: Вечеринка «Ретро-ФМ».
10: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ 554-20.
11: Ретро-ФМ.

0: Слышите, да, эти шаги? Это наш старый друг снова в России уже спешит в студию. Живой голос, искренние истории. Море итальянского солнца уже в понедельник утром. Друзья, 27 июля накануне своих концертов в России в гости на Ретро FM придет настоящий икон итальянской поп-музыки, певец, композитор, шоумен и наш хороший друг Пупо. Его песни стали настоящими саундтреками к жизни, а его выступление — это не просто музыка, а настоящее представление, где каждая песня становится историей, рассказанной от всего сердца. Друзья, не пропустите Пупо в гостях на Ретро FM в понедельник, 27 июля в 11:00.
1: Успех начинается с правильного выбора. Ретро FM – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро FM – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро FM и достигайте новых высот. Реклама.
2: Чувствуешь? Это не просто ритм. Это адреналин. 8 августа от

0: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
1: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
2: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Gyu всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
3: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
4: Утреннее шоу.
5: Первая смена.
4: По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Новости, позитив, розыгрыши, призы и бодрящие хиты. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.
5: Первая смена.
6: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Казани. 554-20.

0: Если нам с вами есть чему поучиться у дуэта Эрейжа, они оптимисты еще те. 15.49, столица, друзья, меня зовут Антон Веселов. Впереди на Ретро-ФМ Модерн Токинг и песни из большого космического путешествия.
1: Реклама.
2: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику, получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
3: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
4: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
5: «Мир». Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
7: Интернет-поток «Ретро-ФМ Санремо».
8: «Шири-шири».
7: Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM San Remo 12+.

0: 16.00 в столице на Ретро ФМ. Впереди Сиси Кетчи, ансамбль «Синяя птица». И новости, конечно же, в начале часа в студии Игорь Акулов. День добрый.
1: Антон, приветствую. Всем добрый день. Минэнерго отметила стабилизацию с топливом в Забайкалье, Калининградской и Иркутской областях, а также на Кубани и в Татарстане. Растет число работающих заправок и сокращаются очереди. Нормализуется также ситуация в Архангельской и Саратовской областях. Это стало возможным благодаря запрету на экспорт нефтепродуктов, стимулированию импорта и максимальной нагрузке НПЗ. Власти продолжают мониторинг и адресную работу с регионами. В Анапе из-за непогоды и смерчи ввели запрет на купание во всех пляжных зонах. Причиной стали сразу два опасных фактора. Разыгравшийся на море сильный шторм и крайне опасное донное течение, которое может утянуть купальщиков даже на мелководье. В официальном сообщении муниципального центра управления подчеркивается, что меры вводятся для обеспечения безопасности жителей и гостей города. Запрет действует до воскресенья включительно. Почти треть россиян признались, что регулярно нарушают правила дорожного движения. При этом 95% респондентов считают себя знатоками правил. Это показал опрос одной из страховых компаний. Главной причиной – невнимательность, спешка и сложная организация движения. Самые частые нарушения – это превышение скорости – 88%, неправильная парковка и разметка. 63% водителей нарушали за последний год, большинство заплатили штрафы до 5000 рублей. И только 37% опрошенных уверены, что не нарушали правила. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что игровые платформы и чаты стали идеальной средой для вербовки молодежи в незаконную деятельность и диверсии. Вербовщики начинают с безобидных просьб, затем используют шантаж или обещание денег и статуса, снимая с подростка моральную ответственность. Они создают иллюзию безнаказанности и значимости действий. Вопросы профилактики остаются приоритетными. Родителям рекомендуют следить за активностью детей в сети интернет. И сеть популярных супермаркетов выпустила лимитированный антистресс-набор. В него входят семена крапивы, инструкция по выращиванию и палка для ее воспитания. Набор вдохновлен детским развлечением бить крапиву палкой. Процесс выращивания помогает отвлечься от стресса и замедлиться, а выращенную крапиву можно использовать, например, в кулинарии. Также при желании ее действительно можно побить палкой. И расскажу о курсах валют на сегодняшний день. Доллар торгуется на отметке 78 рублей и 40 копеек. Евро 89 рублей и 44 копейки. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Ретро FM с вами Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: Давайте признаем, что больше всех с пятницы повезло, конечно же, Робинзону. Но, с другой стороны, все в наших руках. Пятница набирает обороты, и только от нас зависит, какой она будет, друзья. 16:20 в столице. Меня зовут Антон Веселов. Впереди на RetroFM Manetwork, Дона Саммер и Александр Иванов. Через несколько минут.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым. На этой неделе поговорим про народного артиста России Валерия Леонтьева. Как начиналась его карьера и при чем тут Сергей Минаев? Узнаете завтра в 13:00. Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
2: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
1: Погода на Ретро-ФМ.
3: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 24. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха завтра будет плюс 30 градусов. Ветер юго-восточный, слабый, со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
4: Спонсор программы ООО «Канавто-25».
5: Опа-па-па! Понеслась, родная!
6: Двигатель 192 лошадиных силы, 7-ступенчатый робот, расход 8,6 литров на 100 километров. Havail FC-Mix с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Полный привод и интеллектуальные системы. Havail «Канавто». Сибирский тракт 52. 8-843-230-30-30. Предложение действительно для автомобилей Havail FC-Mix 2026 года выпуска. Модельный год 2025. При покупке кредит. Пауз Сбербанк. Срок акции до 31 июля 2026 года. Не оферта.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
8: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
9: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
10: Солнце, свобода, бешеный драйв. Лови от Glorox летний вайб. Скидка 20% на квартиру мечты. Время для новой твоей высоты. Звони, бронируй скорей. Лето, время крутых идей. 255-50-99.
11: Застройщик ООО «ЗЗ Эридан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Условия и подробности на сайте glorox.com.
12: Казань встречает атмосферу настоящего квартирника. Бар «Евгенич» — это музыка 80-х и 90-х. Танцы, песни хором, домашний плов по рецептам Сергея Жукова и вечера, которые не хочется заканчивать. Без пафоса, без суеты, с ощущением, будто пришел к своим. «Евгенич», Профсоюзная, 10/14. Приходи, здесь ты дома. 18+.
13: Где участок выбрать?
14: Какой фундамент?
13: Какой кирпич?
14: Сколько это вообще стоит?
15: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано. Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
16: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателей и трансмиссии, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 31 июля по промокоду RETROFM. Приходите в шоурум «Супротек» на улице Николая Ершова, 29Б.
17: Тук-тук-тук! Выгодный июль в Дом Лента! Скидка 20% на весь ламинат и кварц. Так, ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
18: Телефон рекламной службы RetroFM 554 20.

0: Как говорил один мой приятель, я не трудоголик, я просто деньголюб. Да эти ребята, мне кажется, из той же категории, потому что на работе они всегда. Собственно, так их коллектив и называется. Мужчины на работе. Man at Work. 16:36, столица. Совсем скоро у нас группа Queen и ансамбль «Самоцветы».
1: Ретро-ФМ «Казань». Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Добрый вечер. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 4 балла, местами затруднения. Пробки вас ждут на улице Мира от Сибирского тракта до Тополевой, на Сибирском тракте от Халитова до Журналистов и на улице Николая Ершова от Вишневского до Гвардейской. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Канавто-4».
4: Все сложится с новым кроссовером TNT 4L. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель, выбор в котором не сомневаешься. Новый TNT 4L от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Теперь в продаже в Канавто на Оренбургском тракте 209А и Сибирском тракте 51. Звоните 230-30-30. Предложение действует на TNT 4L в комплектации «Актив» с учетом скидки по программе «Приветствия». Выгода до 31 июля 2026 года. Подробности по телефону. Не оферта.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
5: Реклама. Перепутать кран с холодной и горячей водой? Уйти и забыть выключить свет? Бывает. А вот переплачивать за ЖКУ уже лишнее. Оплачивай счета в приложении Т-банка без комиссий и с кэшбэком до 10%.
6: В этом весь ты.
5: И в этом весь ты, Т-банк.
7: Акция «Кэшбэк за оплату ЖКУ в Казани» с 15 июня по 15 августа при первой оплате в приложении АО Т-банк бонус до 400 рублей. Т-банк.ру 0+.
8: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
9: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами, а теперь лечение зубок превратилось в сказку.
10: В стоматологию. Зубки Энжена Адарацкого 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
8: И зайки зубки проверим.
11: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 21 по 25 июля. Казань, Московская 1, Дворец спорта.

Ну, я вам так скажу, друзья. Ничто так не красит человека, как следы прикосновения к прекрасному. Поэтому включайте свои приемники на полную. В следующем часе будет еще больше вашей любимой музыки на Ретро-ФМ. В Москве 16 часов и 50 минут. Меня зовут Антон.

0: Он веселов. Ну а до конца этого часа споют еще квартет Битлз и Игорь Николаев.
1: Реклама.

0: квартиру сниму на суточный ром.
1: 6+.
2: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
3: ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sp/video. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО «ЦПЛ».
4: Вижу цель, не вижу препятствий.
5: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
6: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
7: Ретро FM. Заходи на сайт retrofm.ru. Будь с нами ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай мобильное приложение. Будь в курсе наших проектов и событий. 12+.

0: В Москве 5 часов вечера. На Ретро FM впереди Бон Джови, Игорь Корнелюк и Сандра.
1: Ретро FM Казань. Для слушателей старше 12 лет.
2: В Казани 17 часов. В эфире Ретро-ФМ новости. В студии Нелли Рахманова. Здравствуйте. Минпромторг поддержал инициативу о предоставлении владельцам новых отечественных автомобилей право бесплатно парковаться на платных городских стоянках в течение года с момента постановки машины на учет. В ведомстве также выразили готовность подготовить перечень моделей отечественного автопрома, на которые могла бы распространяться такая мера. Кроме того, Минпромторг уже направил запросы в Минфин, Минцифры, Минтранс и МВД, чтобы узнать позицию этих ведомств по данному вопросу, пишет РИА Новости. В Татарстане модернизируют сельские почтовые отделения. Подписан документ, предусматривающий, что Почта России отремонтирует действующие или установит новые модульные отделения как минимум в 115 сельских населенных пунктах. Еще не менее 100 объектов обновят за счет средств республиканского бюджета, пишет Татцентр. 25 июля в Казанском саду рыбака состоятся турниры по шахматам и русскому лото. Шахматный турнир начнется в 13 часов. К участию приглашаются любители шахмат старше 12 лет. В 16 часов стартует турнир по русскому лото. Регистрация на оба турнира откроется сегодня в 17 часов, сообщает портал мэрии Казани. 27 июля в Казани в летнем дворике детской музыкальной школы номер 1 состоится концерт вокальной группы. Он проводится в рамках проектов «Культурная среда» и «Лето в Татарстане». Горожан будут ждать в 18:30 по адресу улица Горького, 22, сообщает портал мэрии Казани. И в завершение курсы валют на сегодня. Доллар 78 рублей 40 копеек, евро 89 рублей 44 копейки. Это были все новости к данному часу. Служба информации Ретро FM Казань. Ретро-ФМ. У меня на этом все. Далее музыка на Ретро FM.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик Global Plus». Жилой комплекс «Новое наследие».
4: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-843-205-51-35.
1: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет. Ретро.

0: музыка на телефоне должна быть такой, чтобы в маршрутке вам говорили: подожди, дай дослушать. Я уверен, что вот если вы установите эту песню на звонок, вам так и будут говорить. Это Юрий Антонов на Ретро-ФМ в 17 часов и 20 минут. Меня зовут Антон Веселов. Впереди на Ретро-ФМ дуэт Роксет, мелодии Иван Васильевича и Эфэр Дэвид уже совсем скоро.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ
2: с Максимом Ковалевским.
3: Друзья, по вашим многочисленным заявкам мы решили поставить лучшие выпуски шоу «Дорогие гости» до конца лета в виде повторов. Вас ждут лучшие выпуски лучших гостей с лучшим ведущим Максимом Ковалевским. Не пропустите!
1: Шоу «Дорогие гости»
2: каждое воскресенье в час дня
1: на Ретро-ФМ.
4: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
1: Погода на Ретро-ФМ.
5: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 24. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха завтра будет плюс 30 градусов. Ветер юго-восточный, слабый, со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
6: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
7: Освободите жилое пространство в квартире. Даже небольшая площадь подарит новые возможности для хранения. Выгодные цены на кладовые помогут сделать вашу квартиру просторнее. Жилой комплекс «Алтын-Яр». Кладовые от 2 квадратных метров. Пожарная сигнализация и надежные двери. Дом сдан. Жилой комплекс «Алтын-Яр». 216-69-69. 216-69-69.
4: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
1: Реклама.
8: Солнце, свобода, бешеный драйв. Лови от Глорокс летний вайб. Скидка 20% на квартиру мечты. Время для новой твоей высоты. Звони, бронируй скорей. Лето, время крутых идей. 255-50-99.
9: Застройщик ООО «ЗЗ Эридан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Условия и подробности на сайте.

0: дискотеку. Любимые песни, бешеная энергия, яркое шоу и тысячи счастливых зрителей. Не пропусти музыкальное событие лета. Билеты на сайте ftbilet.ru.
1: Ищите уютное место для дня рождения?
2: Или теплых семейных встреч?
1: Семейное кафе «Тренди».
2: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в тренде.
1: Тренди.рф.
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
6: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 23 июля по 5 августа молоко «Фрау Му» 59 рублей 99 копеек за 900 миллилитров. Находка. Вся выгода в одном месте. Реклама 0+.
7: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В Дом Лента. Скидки на бассейны до 60%. Так, бассейн Best Way диаметром 366 сантиметров. Всего 14 990 рублей. А еще скидка 10% на установку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
8: Международная специализированная выставка «Казаньнефтьгазхимия». С 26 по 28 августа в Казань-Экспо. Более 200 компаний. Дни поставщиков, лидеров отрасли. Выступления профильных экспертов. Подробности на kazanefis.org.ru.
9: Интернет-поток RetroFM Sanremo. Это любимые итальянцы непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM Sanremo. 12+.

0: Знаете ли вы, друзья, что каждый кусочек торта состоит из трех частей: теста, крема и угрызений совести. А каждая песня состоит из нот, слов и, конечно, настроения. Вот у этой песни дает Роксет настроение бодрое. Мы в ожидании вечера пятницы, 17:34 в столице, уже совсем скоро на Ретро-ФМ «Доктор Албан», группы «Браво» и «Бонни М» совсем скоро.
1: Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Добрый вечер. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 5 баллов. Движение плотное. Пробки вас ждут на улице Мира от Сибирского тракта до Тополева, и на Сибирском тракте от Халитова до Журналистов, и на улице Журналистов от остановки Вещевой рынок до Сибирского тракта. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Канавто-4».
4: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L от 2 159 тысяч рублей. Теперь в продаже в Канавто на Оренбургском тракте 209А и Сибирском тракте 51. Звоните 230 30 30. Предложение действует на Tenet T4L в комплектации «Актив» с учетом скидки по программе «Приветствия» выгода до 31 июля 2026 года. Подробности по телефону. Не оферта.
1: Ретро FM для слушателей старше 12 лет.
5: Реклама. Перепутать кран с холодной и горячей водой? Уйти и забыть выключить свет? Бывает. А вот переплачивать за ЖКУ уже лишнее. Оплачивай счета в приложении Т-банка без комиссий и с кэшбэком до 10%.
6: В этом весь ты.
5: И в этом весь ты, Т-банк.
7: Акция «Кэшбэк за оплату ЖКУ в Казани» с 15 июня по 15 августа при первой оплате в приложении АО Т-банк. Бонус до 400 рублей. Т-банк.ру. 0+.
8: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
9: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
10: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 21 по 25 июля. Казань, Московская, 1, Дворец спорта.
11: Хватит сомневаться. Заключи контракт в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3 тысячи льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00. Измени судьбу прямо сейчас.
1: Телефон рекламной службы Retro FM 554 20.

0: Про свою жизнь нам спел доктор Албан, друзья. Ну, а вот, собственно, о жизни, конечно, о творчестве Валерия Леонтьева мы узнаем уже в эту субботу в час дня в программе «Ю» на Ретро-ФМ. Узнаем, как зажглась его звезда, как создавались хиты и его историю успеха. И, конечно, услышим не только всем известные хиты, но и какие-нибудь, уверен, малоизвестные композиции Мэтра. Друзья, программа «Ю» в субботу на Ретро-ФМ с часу до двух дня. Ну, собственно, завтра уже суббота. Как-то я уже подзабыл этот факт. В общем, не пропустите.
1: Реклама.
2: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
5: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи.
6: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
7: АО «Альфа-банк» 6+.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
2: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции.

информации в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.

0: В Москве 6 часов вечера. На Ретро FM 3 Эмилиан Фармер. Пэтти Райан и песни из «Кавказской пленницы».
1: Ретро FM Казань. Для слушателей старше 12 лет.
2: В Казани 18 часов. В эфире Ретро FM новости. В студии Неля Рахманова. Здравствуйте. Две трети опрошенных россиян пользовались платными услугами за последние полгода. При росте цен 43% клиентов начинают пользоваться услугой реже, 29% ищут более дешевого исполнителя. Полностью отказываются от услуг лишь 11%. Об этом сообщает газета «Ру» со ссылкой на исследование. За последний год приоритеты сместились, 40% стали больше ориентироваться на надежность исполнителя, и только 24% выбирают услуги, ориентируясь в первую очередь на цену. В столице Татарстана запланирован ремонт 85 дорог в 30 жилых массивах, включая Северный, Залесный, Мирный и Новую Сосновку. Общая протяженность участков составит около 40 километров. Один из самых масштабных проектов реализуется в Советском районе. Ремонт дороги длиной 3,4 километра, который соединит Мамадышский тракт с проспектом Победы, пишет Татцентр. В Казанском ЦУМе появится новый центр кино и креативных индустрий. Предполагается создание площадки для тематических кинопоказов, связанных с культурным наследием Татарстана. Проект призван превратить ЦУМ в точку притяжения для кинематографистов, зрителей и экспертов креативного сектора, пишет «Московский комсомолец». В Казани в Национальной библиотеке Республики Татарстан пройдут встречи с известными российскими писателями Львом Наумовым и Романом Сенчиным. Мероприятия состоятся в рамках спецпроекта «Литературная резиденция. Встреча с писателями». На первую встречу казанцев приглашают 31 июля. Для участия необходимо пройти регистрацию, сообщает портал мэрии Казани. И в завершении курсы валют на сегодня: доллар 78 рублей 40 копеек, евро 89 рублей 44 копейки. Это были все новости к данному часу. Служба информации Ретро FM Казань. У меня на этом все. Далее музыка на Ретро FM.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик Global Plus». Жилой комплекс «Новое наследие».
4: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-843-205-51-35.
1: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет. Ретро FM.

жен и тройной красотой был бы окружен. Но с другой стороны, при таких делах столько бед и забот, ах,

Зульфия мой халат гладит у доски, шьет гюли, а Фатима штопает носки. Три жены красота, что ни говори, но с другой стороны, теща тоже три. Неплохо.

Как быть нам, султанам, ясность тут нужна. Сколько жен в самый раз, три или одна? На вопрос на такой есть ответ простой. Если б я был султан, был бы холостой. Неплохо.

0: Летний поцелуй Сиси Кетч, а у нас летний попа, друзья. 27 июля, накануне своих концертов в России, в гости на Retro FM придет настоящая икона итальянской поп-музыки, певец, композитор, шоумен и наш хороший друг Пупо. Его песни стали настоящими саундтреками к жизни, а его выступление — это не просто музыка, а настоящее представление, где каждая песня становится историей, рассказанной от всего сердца. Не пропустите Пупо в гостях на Retro FM в понедельник, 27 июля в 11:00.
1: Успех начинается с правильного выбора. Retro FM – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Retro FM – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Retro FM и достигайте новых высот.
2: Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет.
1: Погода на Retro FM.
3: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 24. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха завтра будет плюс 30 градусов. Ветер юго-восточный, слабый, со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Retro FM желает вам хорошего вечера.
2: Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.
1: Реклама.
4: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
5: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
6: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альтопрофиль. Звоните прямо сейчас. 207-27-74.
7: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
8: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидки до 30% на лакокрасочные материалы. Так, интерьерная краска Linimax Litex 3 объемом 9 литров. Всего 7749 рублей. А еще у нас колеровка бесплатно. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
9: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 21 по 25 июля. Казань, Московская 1, Дворец спорта.
10: Спонсор программы ООО «Гранинвест Девелопмент».
11: Мечтаете о благоустроенном и комфортном жилье рядом с природой и одновременно в самом центре городской жизни? Ваши мечты станут реальностью. Новый формат жилого комплекса от компании «Грань» – город-парк «Новые горки». Узнайте обо всех преимуществах и выгодных предложениях по телефону 2-677-677.
12: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «Специализированный застройщик «Грань Девелопмент».
13: Шоу «Дорогие гости»
14: на Ретро-ФМ.
13: Вопросы знаменитостям и денежные призы слушателям.
14: Воскресенье, час дня.
13: Подробности на retrofm.ru.
2: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ 554-20.
14: Ретро-ФМ.

0: сколько же глупостей, ошибок и разочарований я избежал благодаря тебе, моя мудрая, верная, никогда не оставляющая меня лень. Ну, кстати, пора уже начинать лениться. 18:34 в столице. Совсем скоро на Ретро-ФМ необыкновенное трио. Стинг, Род Стюарт и Брайан Адамс. Айда Ведищева споет. Конечно, будет дайджест круиза Ретро-ФМ. Саша Рид уже готов рассказать нам о последних новостях своего удивительного путешествия.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Добрый вечер. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 5 баллов. Движение плотное. Пробки вас ждут на улице Мира от Сибирского тракта до Тополева, и на Сибирском тракте от Халитова до Журналистов, и на улице Журналистов от остановки Вещевой рынок до Сибирского тракта. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Канавто-4».
4: Все сложится с новым кроссовером TNT 4L. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель, выбор в котором не сомневаешься. Новый TNT 4L от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Теперь в продаже в Канавто на Оренбургском тракте 209А и Сибирском тракте 51. Звоните 230-30-30. Предложение действует на TNT 4L в комплектации «Актив» с учетом скидки по программе «Приветствия». Выгода до 31 июля 2026 года. Подробности по телефону. Не оферта.
1: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.
5: Реклама.

0: по ценам. Более 3000 новых автомобилей по сниженной цене. Большой выбор брендов, модели разных цветов и комплектаций. Наличие официальной гарантии. От седанов до минивэнов вы найдете в ТТС. Реклама. Подробнее в автосалонах компании Транстехсервис.
1: Я, автоблогер Академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателей и трансмиссии, а также на инновационную автохимию Супротек с 1 по 31 июля по промокоду RetroFM. Приходите в шоурум Супротек на улице Николая Ершова, 29Б.
2: Хватит сомневаться. Заключи контракт в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3 тысячи льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00. Измени судьбу прямо сейчас.
3: Ретро-ФМ.

0: Круиз Ретро FM. Дайджест.
1: Привет всем с солнечного Санторини.
2: Это первая смена Саши и Риты. Сегодня у нас день эстетики и красивых кадров.
1: Погода выдалась жаркая, но мы все равно увидели невероятную красоту приморского города Ия. Белоснежные дома и роскошные виды на бухту Эгейского моря.
2: А вы, кстати, можете слышать его прямо сейчас. Ну а вишенкой на торте стал знаменитый черный пляж с вулканическим песком, где мы с артистами и победителями Cruiser Retro FM добавили себе счастливых воспоминаний на всю жизнь.
1: А совсем скоро мы окажемся на Астория Гранде, восстановим силы и, конечно, устроим традиционную вечеринку Retro FM.
2: Классного вечера всем слушателям и не пропустите наш утренний дайджест.
0: Круиз Retro FM.

0: Про самолеты нам спели Modern Talking. Ну что, друзья, я, пожалуй, полетел на выходные. Ну, собственно, лететь буду недолго. Уже завтра встречаюсь с вами в дневном эфире Retro FM. Меня зовут Антон Веселов. Прощаюсь с вами до завтра. В Москве в 18:49. До конца часа здесь поет Евгений Белоусов. Ну, а уже в следующем часе встречайте Руслана Романова.
1: Реклама.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь Т.
4: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
5: А поехали всей семьей.
6: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
7: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику, получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
8: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
9: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
10: «Джили Сити Рэй». Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. «Джили Сити Рэй». Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе «Трейдин» и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Джили» и на сайте jili-motors.com.
11: Выгодно.

0: новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения. Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
1: ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО «ЦПЛ».
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад «Риттер Спорт» в ассортименте 100 граммов 154 рубля с 23 июля по 5 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены
3: в ленте.
4: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
6: Цена на

0: В столице 19 часов. Впереди Сандра, Мурат Насыров и Эрике Помари. Через пару мгновений в нашем эфире. Прямо сейчас новости. В студии Игорь Акулов. Добрый вечер.
1: Всем добрый вечер. Совет Федерации одобрил закон о регулировании криптовалют в России. Документ вводит инфраструктуру легального крипторынка. Биржи, брокеров, криптообменники и цифровые депозитарии. Расчеты криптовалюты внутри страны по-прежнему запрещены. Исключение — это внешнеторговые контракты. Майнинг также будет регламентирован, а для лиц с судимостью будет введен запрет. Вступление закона в силу ожидается с 1 сентября текущего года. Евросоюз в 21-м пакете санкций включил группу ведущих российских золотодобытчиков. Среди них Nordgold, Высочайший, Селигдар, Павлик, ЮГК и другие. Также под ограничение попала первая алмазная компания, созданная после включения Алроса в американский черный список. Ранее в списке уже находился также Полюс. Санкции нацелены на сокращение доходов России от экспорта драгоценных металлов. Мошенники начали использовать новую схему с фиктивным аннулированием трудового стажа для доступа к аккаунтам на госуслугах. Они звонят под видом сотрудников СФР или ФНС, запугивают потерей пенсии и предлагают исправить ошибку. Эксперты напомнили, что госорганы не звонят с такими предложениями. Проверить стаж можно самостоятельно через портал госуслуги. Невероятный круиз «Ретро-ФМ» продолжается. Сегодня седьмой день путешествия. Участники насладились греческим островом Санторини и познакомились с его достопримечательностями и живописными видами. Вечером на открытой палубе лайнера «Астория Гранде» состоится вечеринка «Ретро-ФМ» в стиле 90-х, а уже завтра лайнер прибудет в Волос, где на палубе пройдет концерт группы «Плазма». Все подробности и фото с круиза в эфире радиостанции и в социальных сетях. И московский аукционный дом 26 июля выставит на торги картины Рериха, Айвазовского, Кустодиева, Петрова-Водкина и других художников общей стоимостью не менее 1 миллиарда рублей. Самые дорогие лоты у берегов Ялты Айвазовского 33 миллиона, Идольское место Рериха 18 миллионов и Сосны осенью Кончаловского она оценивается в 16 миллионов. Торги станут одним из самых громких событий текущего арт-сезона. И расскажу о курсах валют на выходные и ближайший понедельник. Доллар 78 рублей и 3 копейки. Евро будет торговаться на отметке 88 рублей и 89 копеек. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ с вами Руслан Романов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: Цветные сны – это, безусловно, прекрасно и увлекательно, но, друзья мои, яркая реальность звучит куда более заманчиво. И мы знаем, как украсить ваши будни и выходные. Скачивайте новое приложение Retro FM. Быстро и удобно, и без лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество музыкальных интернет-потоков. Все это бесплатно и без регистрации. Radio Hub — новое приложение Retro FM. Скачивайте, запускайте и слушайте любимую музыку, когда вам удобно, где бы вы ни находились.
1: Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода. На Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 24. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха завтра будет плюс 30 градусов. Ветер юго-восточный, слабый, со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Канавто-25».
4: Опа-па-па! Понеслась, родная!
5: Двигатель 192 лошадиных силы, 7-ступенчатый робот, расход 8,6 литров на 100 километров. Хавейл F7X с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Полный привод и интеллектуальные системы. Хавейл «Канавто». Сибирский тракт 52. 8-843-230-30-30. Предложение действительно для автомобилей Хавейл F7X 2026 года выпуска. Модельный год 2025. Прибавок в кредит. Пауз Сбербанк. Срок акции до 31 июля 2026 года. Не оферта.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.
7: Реклама.
8: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и тапай на своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Звери, Ваня Дмитриенко, Баста и Руки Вверх. Натапай больше всех на этой неделе. И тур на двоих на концерт Леонида Агутина «Твой». Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
9: Международная специализированная выставка «Казаньнефтьгазхимия» с 26 по 28 августа в Казань-Экспо. Более 200 компаний, дни поставщиков, лидеров отрасли, выступления профильных экспертов. Подробности на kazandefis.org.ru.
10: Retro FM теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Retro FM. Radio Hub. Лучшая музыка и множество интернет-потоков.
11: 12+. Телефон рекламной службы Retro FM 554 20.

0: Под аккомпанемент команды Simply Red спешу поприветствовать всех, кто настроен на лучшую музыку, проверенную временем. Retro FM вещает для вас. Друзья, пятницу мы с вами завершаем под любимые композиции, в том числе и я, Руслан Романов. С удовольствием с этого часа и до полуночи в вашей компании. Надеюсь, что с настроением сегодня все в порядке. Но, как ни крути, прямо по курсу выходные, а это не может не радовать. Проводим их также вместе, как всегда, под любимые песни, что звучат в нашем эфире. Скоро Жанна Рождественская и команда Bee Gees. Всем доброго времени суток. Идем вперед.
1: С Юрием Гурьяновым. На этой неделе поговорим про народного артиста России Валерия Леонтьева. Как начиналась его карьера? И при чем тут Сергей Минаев? Узнаете завтра в 13 часов. Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ. Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот.
2: Реклама.

0: по ценам. Более 3000 новых автомобилей по сниженной цене. Большой выбор брендов, модели разных цветов и комплектаций. Наличие официальной гарантии. От седанов до минивэнов вы найдете в ТТС. Реклама. Подробнее в автосалонах компании «Транстехсервис».
1: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы новые квартиры от застройщика по спеццене от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
2: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Сазостанция спортивная 2». ООО «Сазостанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
3: Хватит сомневаться. Заключи контракт в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3 тысячи льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00. Измени судьбу прямо сейчас.
4: Вечеринка.
5: Ровно в 21.00.
6: Лучшие танцевальные хиты
5: в неповторимом миксе.
6: Вечеринка Retro FM.
7: Телефон рекламной службы Retro FM 554-20.
8: Retro FM.

проходят дни. Что со мною, я не знаю. Умоляю, позвони. Позвони мне, заклинаю. Дотянись издалека. Пусть над этой звездной бездной вдруг раздастся гром небесный, вдруг раздастся гром небесный. Телефонного звонка. Позвони мне, позвони.

0: настроение уикенда уже здесь с нами, царит в эфире. Хоть еще и пятница на календаре, конечно же, но порядком опустевшие улицы и магистрали, в частности, в столице, говорят о том, что выходным все-таки быть. Надеюсь, друзья, что вы тоже завершили все свои важные дела, сделали приемники погромче, дабы постепенно, планомерно переходить к долгожданному отдыху. 19:49 или почти 50 уже в Москве. Я Руслан Романов. Пламенный всем привет. Здравствуйте. Дальше для вас Майкл Джексон и группа «Цветы» буквально через несколько минут.
1: Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка. Ретро
2: FM. Реклама.
3: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: «Джили Ситирей» – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. «Джили Ситирей» – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе «Трейдин» и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Джили» и на сайте «Джили-дефисмоторс.ком».
5: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
3: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.

0: круглосуточно ру. 6
1: плюс.
2: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru.

0: Tenet T4L. Этим летом все сложится.
1: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
2: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
3: Интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 70-е. 12+.

0: 8 вечера в столице. Далее группа «Земляне», Пэтти Райан и Сергей Беликов на Retro FM. 20.00 в Москве. Прямо сейчас новости с Игорем Акуловым. Добрый вечер.
1: Всем добрый вечер. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что устойчивая инфляция во втором полугодии останется вблизи текущих уровней. Банк России на заседании сегодня снизил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта до 14% годовых, а также представил обновленные макроэкономические прогнозы. Регулятор продолжит оценивать динамику инфляции и риски. Следующее заседание по ключевой ставке пройдет в сентябре. Совет Федерации одобрил закон о совершенствовании поддержки детских и молодежных некоммерческих организаций. Вводится такое понятие, как НКО, осуществляющие деятельность по реализации молодежной политики. Для них закрепляется возможность получать финансовую, имущественную и иную поддержку. Также создается общероссийский электронный реестр таких НКО. Организации исключат из реестра в случае признания иноагентом или включения в список экстремистов. Россия в первом полугодии нарастила экспорт продукции АПК в Африку на 40% в натуральном выражении и 35% в стоимостном, до 11 миллионов тонн на почти 3 миллиарда долларов. Об этом сообщили в агроэкспорте. Основной объем пришелся на пшеницу – 10 миллионов тонн, также в топе ячмень, соевое масло, жмых и свекольничный жом. Ключевым покупателем остается Египет, на который пришлось 44% экспорта. Поставки в Африку продолжают расти. Долг Гугла совсем скоро может составить 91,5 квинтиллиона рублей. В эту сумму входят реестровые и текущие долги. Заявление о привлечении к субсидиарной ответственности подано в отношении материнской Google International LLC и еще двух иностранных структур и четырех бывших руководителей российской дочерней компании. Слушания в арбитражном суде должны состояться в октябре этого года. И Electronic Arts представила первый трейлер футбольного симулятора eSports FK27 и раскрыла главные нововведения. Релиз состоится 25 сентября на всех платформах, включая ПК, PS5, PS4, Xbox и Nintendo Switch. Главное новшество — это переработанный геймплей с улучшенным ИИ. Футболисты будут лучше открываться и взаимодействовать с друг другом. Также переработаны навесы, угловые и борьба в воздухе. В игру также добавят новый режим The Grounds в стиле уличного футбола, но он станет эксклюзивом для ПК, PS5 и Xbox Series XS. И расскажу о курсах валют на ближайшие выходные и понедельник. Доллар 78 рублей и 3 копейки. Евро 88 рублей и 89 копеек. Это все новости к этому часу. Далее на Retro FM с вами Руслан Романов и ваша любимая музыка. Всем отличной пятницы!

0: про любовь с первого взгляда, причем по-итальянски в данном случае поют нам в этой композиции Альбано и Рамина Пауэр, хотя мы, конечно же, знаем, что великое чувство не имеет каких-либо отличительных признаков, не знает границ и способно пронзать время и пространство. 20 часов 19 минут в Москве. Любви всем накануне выходных и хорошего настроения. Совсем скоро Леонид Агутин и Фил Коллинз споют свои шедевры.
1: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Быстрое, удобное и никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Бесплатно и без регистрации. Радио Хаб. Новое приложение Ретро-ФМ. Скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте Ретро-ФМ, где бы вы ни находились. Радио Хаб. 12+.

0: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
1: Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 24. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха завтра будет плюс 30 градусов. Ветер юго-восточный, слабый, со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
4: Ищите идеальное место для вашего бизнеса? Коммерческие помещения в жилом комплексе «Алтын-Яр» в Приволжском районе. Первая линия. Отдельный вход и удобные подъездные пути. От 230 тысяч рублей за квадратный метр. Дом сдан. Рассрочка от застройщика. Жилой комплекс «Алтын-Яр». 216-69-69. 216-69-69.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
6: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
7: Солнце, свобода, бешеный драйв. Лови от Glorox летний вайб. Скидка 20% на квартиру мечты. Время для новой твоей высоты. Звони, бронируй скорей. Лето, время крутых идей. 255-50-99.
8: Застройщик ООО «ССЗ «Эридан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Условия и подробности на сайте glorox.com.
9: Нюха сама себя не отметит. На хате у Евгеньича есть все для шумного праздника. Караоке, музыка, ведущий, банкеты, место для всей компании. Собирайте друзей, а для именинника у нас действует специальное предложение. Минус 30% на весь банкет. Отмечаем по-домашнему, но громко. Хата у Евгеньича на Профсоюзной 10/14. Бронируй дату заранее. 18+.
10: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
11: Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот.

0: только лучшие хиты от самых популярных и любимых исполнителей вы обнаружите в эфире на Retro FM. Но и это еще не все. Теперь, друзья, мы готовы рассказать вам, как эти звезды зажигались, а песни создавались. Каждую субботу с 13 до 14 часов Юрий Гурьянов будет рассказывать истории успеха тех, кто делал любимую музыку, ставить всем известные хиты, а также уникальные малоизвестные треки любимых исполнителей. Программа «Ю» по субботам на Retro FM с 13 до 14 часов. Не пропустите.
1: Успех начинается с правильного выбора. Retro FM – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Retro FM – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Retro FM и достигайте новых высот. Реклама.
2: Где участок выбрать?
3: Какой фундамент?
2: Какой кирпич?
3: Сколько это вообще стоит?
4: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
5: Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
6: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ Брекеты Дэймон Гью всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
7: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
8: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и тапай, тапай в своем смартфоне. Чем больше тапов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев. Звери. Натапай больше всех на этой неделе. И тур на двоих на концерт Леонида Агутина твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefis.tv.ru.
9: Категория 18+.
10: Утреннее шоу.
11: Первая смена.
10: По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.
11: Ретро-ФМ.
12: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Казани. 554-20.
13: Ретро-ФМ.

0: почти все. Осталось только лишь достойно завершить этот денек и, конечно же, встретить вместе выходные. Вот этим-то мы и займемся дружной компанией, бодро и энергично на вечеринке Retro FM. Лучшая дэнс-музыка в неповторимом миксе будет звучать с 21 часа и до полуночи. Все как обычно в нашем эфире. Готовимся к жарким танцам.
1: Реклама.
2: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику, получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
3: Geely CityRay – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely CityRay – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
4: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
5: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
6: Интернет-потоки Ретро-ФМ круглосуточно и без рекламы.
7: Ретро-ФМ 70-е.
6: Ретро-ФМ 80-е.
7: Ретро-ФМ 90-е.
6: Ретро-ФМ Сан-Ремо. И вечеринка Ретро-ФМ.
7: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки Ретро-ФМ.
6: 12+.

0: британский музыкант Гэри Барлоу и один из его самых успешных хитов «Stronger» сегодня в уникальном миксе. Напоминаю, друзья, что совсем недавно стартовала вечеринка «Ретро FM», которая продлится до самой полуночи, и апогеем которой в данном случае станут, конечно же, долгожданные выходные. Всем отличного финала пятницы. Танцуйте вместе с нами. 21:19. Время точное столичное. Я, Руслан Романов, пламенно всех приветствую.
1: Ретро FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро FM.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 24. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха завтра будет плюс 30 градусов. Ветер юго-восточный, слабый, со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро FM желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Гранинвест Девелопмент».
4: Мечтаете о благоустроенном и комфортном жилье рядом с природой и одновременно в самом центре городской жизни? Ваши мечты станут реальностью. Новый формат жилого комплекса от компании «Грань» – город-парк «Новые горки». Узнайте обо всех преимуществах и выгодных предложениях по телефону 2-677-677.
1: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «Специализированный застройщик «Грань Девелопмент». Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.
5: Реклама. Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
6: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы Retro FM 554-20.

Друзья, мы с вами на первом круге танцевального супермарафона. Все самое жаркое, конечно же, ждет нас впереди. И пока вы разогреваетесь под лучшую танцевальную музыку, напомню о том, что 27 июля, уже очень скоро, накануне своих концертов в России, в гости на Retro FM придет знаменитый певец, композитор, шоумен и наш добрый друг, артист Пупо, чьи концерты, как известно, это не просто музыка, а настоящее представление, где каждая песня — неповторимая история, рассказанная от сердца. Не пропустите Пупо в гостях на Retro FM уже в понедельник, 27 июля в 11:00.

0: 1985 году. «Макумба» в неповторимом миксе на вечеринке «Ретро FM» 21:48. Вот уже в столице. Это первый час нашей сегодняшней музыкально-танцевальной встречи. Ну а в целом напоминаю, что танцы в нашем эфире продолжаются ежедневно до самой полуночи.
1: Реклама.

0: круглосуточно ром. 6+.
1: Ретро-ФМ. Заходи на сайт retrofm.ru. Будь с нами ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай мобильное приложение. Будь в курсе наших проектов и событий. 12+.

0: композиция вполне себе соответствующая тематике вечеринки Retro FM, ну вот хотя бы по текущему времени суток. 22 часа и 19 минут. Точное столичное. Я Руслан Романов, приветствую вас. Уникальный микс продолжается.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым. На этой неделе поговорим про народного артиста России Валерия Леонтьева. Как начиналась его карьера и при чем тут Сергей Минаев, узнаете завтра в 13 часов. Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
2: Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет.
1: Погода на Ретро-ФМ.
3: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 24. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха завтра будет плюс 30 градусов. Ветер юго-восточный, слабый, со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
4: Спонсор программы ООО «Канавто-25».
5: Опа-па-па! Понеслась, родная!
6: Двигатель 192 лошадиных силы, 7-ступенчатый робот, расход 8,6 литров на 100 километров. Хавейл FC-Mix с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Полный привод и интеллектуальные системы. Хавейл «Канавто». Сибирский тракт 52. 8-843-230-30-30. Предложение действительно для автомобилей Хавейл FC-Mix 2026 года выпуска. Модельный код 2025. При покупке кредит. Пауз Сбербанк. Срок акции до 31 июля 2026 года. Не оферта.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Retro FM
2: для слушателей старше 12 лет.
1: Реклама.
7: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
8: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
9: Ищите уютное место для дня рождения?
10: Или теплых семейных встреч?
9: Семейное кафе «Тренди».
10: Вкусно, уютно для всех.
11: Семья всегда будет в тренде.
9: Тренди.рф.
12: Бронь столов 225-44-33.
13: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
14: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
15: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
16: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
17: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 21 по 25 июля. Казань, Московская 1, Дворец спорта.
1: Успех начинается с правильного выбора. Retro FM – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Retro FM – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Retro FM и достигайте новых высот.

0: мной.
1: Вы готовы, вы готовы, и теперь я вижу, кто вы. Вылезайте из берлоги, полуденные совы. И хотя мы лично с вами не знакомы, вы готовы петь со мной, вы готовы, вы готовы. Почему-то в этой жизни мы становимся грубее, несговорчивее, не сдержаннее, угрюмее и злее. От того, что мы расслабиться когда-то не умеем. Дева, рыба, львы, тельцы, стрельцы, весы и водолеи. Скорпионы, козероги, раки, близнецы и овны. Так давайте же сорвем с улыбок мерзкие оковы. И хотя на коротке мы лично с вами не знакомы, вы готовы.

0: не просто песня, а целый музыкальный спектакль, который поставили участники группы «Аква». Они же в данном случае герои мультфильмов или «Cartoon Heroes», как и называется эта потрясающей энергетики композиция. 22:33 в Москве, продолжаются танцы.
1: Успех начинается с правильного выбора. Retro-FM – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Retro-FM – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Retro-FM и достигайте новых высот. Реклама.
2: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
3: Чувствуешь? Это не просто ритм. Это адреналин. 8 августа.

0: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В Дом Лента. Скидки на бассейны до 60%. Так, бассейн Bestway диаметром 366 сантиметров. Всего 14 990 рублей. А еще скидка 10% на установку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
1: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
2: Шоу «Дорогие гости»
3: на Ретро-ФМ.
2: Вопросы знаменитостям и денежные призы слушателям.
3: Воскресенье, час дня.
2: Подробности на retrofm.ru.
4: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Казани. 554-20.

0: Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Интернет-поток. Ретро-ФМ 90-е. Это горячие хиты 90-х. Непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 90-е». 12+.

0: Это гости из будущего заглянули к нам на огонек в самое, что ни на есть, настоящее. И лучше этой реальности ничего и не придумать. Но посудите сами, в колонках лучшая дискотечная музыка на календаре. Июль, пятница, а на часах 23:19. Вот уж точно все складывается как нельзя лучше. И что же, вы спросите меня, это если не любовь, как поется в этой песне? А я вам отвечу. Самая настоящая страсть. Вечеринка Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода. На Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 24. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха завтра будет плюс 30 градусов. Ветер юго-восточный, слабый, со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
4: Сделайте правильный шаг к безопасности вашего автомобиля уже сегодня. Ваше машиноместо в сданном многоуровневом паркинге жилого комплекса «Алтын-Яр» в Приволжском районе. Современная система видеонаблюдения, круглосуточная охрана и всего от 620 тысяч рублей. Рассрочка от застройщика. Машиноместо в жилом комплексе «Алтын-Яр». Дом сдан. 216-69-69.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Ретро-ФМ.

0: нетленный хит. Шведская певица Ardis привносит особый шарм в наш уникальный микс и дарит возможность продемонстрировать на вашем танцполе собственные более плавные движения, нежели под другую, намного более энергичную музыку. Ну вот и так у нас бывает. 23:35 в Москве.
1: Реклама.
2: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
3: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
4: Любимой музыки много не бывает.
5: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение.
4: И включай интернет-потоки «Ретро-ФМ».
5: 12+.
6: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» 554-20.

Ну что же, мы, хочется мне обобщить и сказать про всех, кто настроен на уникальный микс. Прекрасно мы танцуем на вечеринке Ретро-ФМ, что более чем логично в финале пятницы. Продолжим в том же духе, друзья, максимально позитивно завершим

вы только посмотрите, прям look, какие люди без охраны, как говорится, имею в виду, конечно, не себя. Суббота в целом выходные, какова красота. Долго на них просто так, разумеется, смотреть не нужно. Приступаем к освоению, развлекательную программу пока продумывайте сами, а вот музыкально на Retro FM в любое время подсобим в лучших традициях. На подходе уже Патрисия Касс, команда «Цветы» и «Шер». Меня же зовут Дмитрий Майоров. Всем отличного отдыха, в столице 20 минут первого.

0: Начало какой-то интересной истории может начинаться с того, что сидели, скучали. Герой этой истории, Патрисия Касс, в целом отвергает, обходит стороной скучные уклады жизни. Этакий пример для нас, для подражания, ну хотя бы на выходные. В столице 0 часов 35 выходных минут. На Ретро-ФМ приближается Сабрина.
1: Ретро-ФМ. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Амода Джейку уже в Диалог Авто. В честь открытия дилерского центра. Особые выгоды и розыгрыш путевки в Китай среди первых 20 клиентов. Ждем в Амода Джейку Диалог Авто. На Горьковском шоссе 30, корпус 1.
2: Акция действует с 1 июля по 30 сентября 2026 года. Подробности о организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрыши, сроках вести и порядки получения уточните на сайте dialogauto.ru. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы Retro FM 554 20.

Нередкий, наверное, случай на строе, когда еще одна серия сериала на ночь и на боковую, но под эту самую серию, не досмотрев ее, можно и уснуть. Исследователи говорят, что это вредно для нашей памяти. В целом любой фоновый шум негативен. На следующий день мы хуже запоминаем события, картинки, планы могут вылететь спокойно из головы. Вот это возможная причина. Будьте, как говорится, в курсе. И до финала этого часа на RetroFM не пропустите Ким Уайлд и «Синюю птицу». В столице 0 часов 48 минут.

Зачем твоим алмазным глазам грустить? Группа БК раздается этим вопросом. И действительно, зачем-то? Если что-то подобное удумали, надумали, ну, давайте передумывать. Отдыхаем нескучно вместе. В столице час 19. Несколько минут ожидания. И к нам на Ретро-ФМ приснятся Джимми Саммервилл и премьер-министр.

0: Помимо того, что на этих выходных столицы не только будут периодически о себе напоминать дожди, послабже, посильнее, так еще и магнитная буря уже бушует. Что делаем? Адаптируемся, конечно. Что нам еще остается? Остается несколько минут до появления Фэнси Аэросмит на Ретро FM. В Москве 1:36 минут.
1: Ретро FM. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Интернет-поток Ретро FM 70-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 70-е. 12+.

Если уж не навсегда, то хотя бы на какое-то время прощаемся со стрессом благодаря цитрусовым ароматам. Высмотрел свежее исследование, что ароматы апельсина, лимона, лайма, ну и других цитрусов способны поднять настроение, добавить энергии и снизить эмоциональное напряжение. Ну, в принципе, это несложно проверить. Проверяем. По случаю к случаю, в столице 1 час 49, практически 50 минут. На Red FM приближается Так и Бонни.

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77 64 034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Хоть любовь и может наделать дело, причинить боль, страдания, но это не главное. Все равно именно она является тем самым miracle, чудом, ради которого стоит просыпаться с утра, ну или стоит не ложиться спать ночью. Пример таких мыслей придерживается Eurythmics 86-го года с момента релиза этой песни. В столице тем временем 2 часа 20 минут своими музыкальными настроениями с нами на Ретро FM уже нацелились поделиться Рик Эстли и Моджо.

0: СМС. Сейчас на глаза попалась юмореска с призывом помощи. Якобы помогите с названием. У человека лицо, у кошек собак морда. А что у птиц? Вопрос. Накинули вариантов «Чирикало» или «Щебетальник». Ну, а если серьезно, в русском языке отдельного слова для «лица» в кавычках «птиц» не существует. В столице 2 часа 36 минут. На Ретро-ФМ скоро услышим Квин и Игоря Корнелюка.
1: Ретро-ФМ. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-1601-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Интернет-поток. Ретро-ФМ 90-е. Тополины пушара. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90-е. 12+.

Музыкальное направление синти-поп зародилось в конце 70-х годов, но по-настоящему выстрелило в начале 80-х. Команда Erasure стала ярким представителем, стала символом этого направления, привлекала вниманием своими хитами, экспериментами со звуком. На смену Erasure на Retro FM приближается тоже не абы кто, а Modern Talking и группа Ariel. В столице 2 часа 49 минут.